Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на gfm.ru.
2: Right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: Radio. DFM.
0: Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
2: DFM.

0: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
0: Нужен повод для хорошего настроения? С Ловитой на Авито это просто. Заходите на Ловиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Ловита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
8: Амода C7. Собрать все взгляды.
9: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
11: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
12: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
14: Капсикам.
13: Маме скрутила шею весной.
14: Капсикам.
13: Плечо под бывает у сына порой.
14: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
13: Капсикам. И боль на удалении.
14: Капсикам. Моя сила в движении.
15: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
16: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
18: Мамочке нужно ее оружие.
17: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибириба, сибириба, сибириба, о-оу, бонжорно, попкорно, Ди Вселенная, опять понедельник, он как бывшая, знаешь, ты знаешь, что она вернется, но каждый раз надеешься, что этого не произойдет, но мы поможем пережить эту бывшую, а точнее этот понедельник в шоу
2: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я Диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омери Околанджа.
2: Самый Саймон.
1: Катя, looking good today.
2: Спасибо, Саймон. Симметрично. Тоже отлично выглядишь. А, ну, разбудильники всегда приходят в гости без предупреждения. А ты сам, Сай, любишь вот тех друзей, которые могут ворваться домой неожиданно, или все-таки зазванных гостей?
1: О, скажем так, в 15-16 лет это была норм. Но
2: когда с ноги к тебе приятели залетают.
1: А как я чуть-чуть повзрослел, конечно, но предупреди хотя бы, чтобы у меня в холодильнике что-то было, понимаешь? Или хоть что-то, чем-то стол накрыть.
2: Вот да, кстати, из этих даже соображений как-то неловко, да, когда у тебя холодильник пустой.
1: Уборку сделать, что ли? Раз в году, что ли?
2: Не, ну я вот сама без предупреждения в гости не хожу и такое же поведение одобряю. Но есть гости такие, знаешь, medium well, которые как бы наполовину званые.
1: Medium well — это что?
2: Наполовину готовые, наполовину званые. Когда звонят и говорят: слушай, я тут рядышком, через 5 минут забегу.
1: Да, это родной, конечно, это норм. Хоть через окно залезает, без проблем абсолютно, конечно.
2: Пожалуйста.
1: Да, это другой, да, это как Винни-Пух говорит, да, кто ходит по...
2: В гости по утрам,
1: по утрам поступает...
2: Мудро.
1: Жирненько, да.
2: Поэтому ждем мудрых людей в нашем эфире, ждем от вас заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь и кого хочешь разбудить. В наших мессенджерах также отмечайся.
1: Да, это шоу «Разбудилники», сегодня понедельник, как я уже говорил, он как бывшая. То есть надеюсь,
2: очень
1: что...
2: хорошее сравнение.
1: Да, надеюсь, что она не придет, но все равно, понимаешь. Так что смехом обычно мы лечимся в этот день. Это называется смехотерапевтическая какая песня.
2: Сеанс начинается.
1: Да, песня ржака, ржем вместе.
2: Ну что, надо совместно.
1: Да, вместе, давайте, давайте, давайте. Легче, да?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь твои званые гости. Катя Бодрова.
2: Они званые гости. Как-то лучше звучит, да, обычно.
1: Да, кстати, по-свойски больше.
2: Да, в русском языке часто вообще говорят именно незваные гости, если не ошибаюсь, да?
1: Да, и в хорошем ключе.
2: Ну что ж, мы в хорошем ключе. Званые гости. Вот пробушка прямо сейчас. А как заказать эту?
1: Нужно оставить свое имя, город, просьбу, кого нужно разбудить в группе ВКонтакте под последним постом или отправить эту просьбу в наши мессенджеры.
2: Расскажу по секрету. Наша Настя, линейный продюсер, вышла замуж в субботу.
1: Буквально в субботу, да.
2: Долго гуляли, что мы с Катей. И пока.
1: Мы еще приходим в себя, ребята, да. Поэтому извиняйте заранее.
2: Если что, да. Так, пишет нам Влад. Влад пишет у нас в мессенджере. Доброе утро, Катюша и Саюша. Разбудите меня, мою жену. Ну, Настю и кота из Москвы. Я сначала думал, кот Москва, а кота из Москвы. Как-то кот из Москвы, а они нет.
1: Ничего себе, кот москвич уже выиграл эту жизнь, я
2: считаю. И это не кличка, это как-то статус аристократа, понимаешь? Так, солнышко уже не будет, он пишет. Надо как-то вот по-другому просыпаться.
1: С помощью пробушки. Да. Музлотерапии.
2: Музлотерапии. Подаем солнце через музыку. Let's go.

0: Настя!
1: Доброго утречка, разбудильнички. Разбудите, пожалуйста, меня и мою мамульку. Сидим на работе и не можем проснуться. Понедельник день тяжелый, пишет Маргарита. Вместе с мамой работает. Семейный бизнес у девчонок.
2: Ух ты! Ну, кстати, иногда это не так уж и просто работать с мамой.
1: Она постоянно шапку наденет.
2: Конечно, и халявить и не можешь. Ну что ж, погнали. Мама и дочка. Включите тусовку. Я эту песню ставила на свадьбу, и Катя, ты уже ушла, по-моему.
1: Я уже ушла.
2: Там

0: людях.
1: Да уж, словами мне еще выучить. Ну что же, наш постоянный слушатель Максим отметился. Он у нас обожает Формулу-1, всегда следит. Он уже анонс уже сделал. Ну, чуть позже у нас будет Формула Сай. Но главное, что он пишет, что гонка была крутая на Мадринге. Вот так трасса называется. Вот. Так что отметился, что я здесь. Как бы всем хорошего дня. Макс, мы тебе того же желаем.
0: Доброе утречко, мои родные Саймон и Катя. Моя дочь Алена и Варвара спят очень крепко, и разбудить их невозможно. Может, у вас получится? Спрашивает Аня.
1: А может быть, не стоит им мешать, а?
0: А может, пусть поспят еще 5 минуточек.
1: Да,
0: а мы для Ани, для мамы, устроим пробушку.
1: Ну, я вам расскажу про 5 минут.
0: Да.
1: Ну что ж, погнали. Да, прекраснее. Просыпайтесь. Не будьте невыспалачами. Ну что ж.

0: за это утро проведем уже совсем скоро. Звони по телефону прямого эфира +7 495 956 101.2. Поиграй, классно проведи время, передай кому-нибудь привет, забери подарок от Радио ДФМ.
1: Просыпаемся вместе. Это шоу «Разбудилики». Включи.

0: Вики на Радио ДФМ.
1: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в ТБанке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. ТБанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
5: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Бам-бам-билам-бам-бам. Уата-бам-бам. Алоха, малоха. D-Family. Здесь каждый громкий чих находит свое «Будь здоров!» из соседней квартиры. Это шоу «Разбудилники». Напротив меня сваха отрадненская Катя Бодрова.
3: Знаменитый африканский сват, диджей Саймон.
2: И в эфире игра «На паре».
3: Играть с нами будет Андрей из Ижевска. Андрюх, привет.
2: Hello, Ижевский.
4: Доброе утро.
3: Мы можем сразу залететь с правил нашей игры и объяснить на очень простом примере. У тебя есть пара? Супруг, жена, девушка?
4: Так точно.
3: Как зовут?
4: Виктория.
3: Ну и вот
2: Андрей
3: мы тебе
2: говорим. Виктория, кстати, звучит.
3: Очень.
2: Мистер Андрей и миссис Виктория.
3: И вот мы тебе говорим, Виктория, ты отвечаешь?
4: Андрей.
3: Да, твоя задача найти пару всему, что бы мы ни называли. Это будут и люди, и кони.
2: Ему что-то движется,
3: короче. И не движется. Всего нужно найти 5 пар. Если справишься, заберешь подарок от радио ДФМ. Готов?
4: Так точно.
3: Тогда начинаем.
2: Андрей, давай бодрее. Итак, жених.
4: Невеста.
3: Отлично. Человек-паук.
4: Паутина.
2: О!
3: Нормик.
2: Неплохо. Будильник.
4: Кровать.
3: Хорошо.
2: Окей, принимаем.
3: Хлебные крошки.
2: Штани.
4: Хлеб.
2: Очевидно, молодец. А я-то думал, штани.
3: Спасибо, Кэп. Да.
2: И еще один круг, да, у нас, да?
3: Mm-hmm.
2: Буратино.
4: Нос.
3: Кажется, 5 правильно выполненных заданий.
2: Я сказал бодрее, он все понял правильно.
3: Это значит, что ты побеждаешь, Андрюх, избираешь подарок от радио ДФМ.
2: Теперь по традиции время приветов. У тебя есть ровно 8,5 секунд.
4: Всем огромный привет моему родному Ижевску. И, конечно же, вам огромное спасибо за ваши ежедневное бодрое утро.
2: Зиба-зиба.
3: Ижевск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я еще не отошел от шока. Невеста и невестка – разные понятия, но могут быть в одном теле.
3: What?
2: И тут узнал, что золовка – это не мелкая рыба,
3: huh?
2: А девер не детал от шкафа.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно. Ветер западного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Высотаремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
6: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
11: Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
11: Не пропустите, друзья!
12: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: ДФМ.
0: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, во всем можно найти плюсы, даже в понедельнике, потому что по понедельникам мы подводим итоги пятничного голосования рубрики «Микстуры Саймона». Мы голосовали за одну из самых крутых новинок. Вопрос, кто победил?
3: О, скоро узнаем. А так, да, как Катя уже сказала, музыкальный понедельник официально объявляется не таким уж и тяжелым. А пока мои счетные эльфы в мессенджере DJ MC Simon досчитывают голоса, давай еще раз прокатиться по трекам претендентам. Let's go, трек номер один. DJ Simon.

0: Саймон.
1: Ну что ж, Кач, вот три блюда перед тобой. А ты какое выбирала?
2: Я пытаюсь вспомнить. Меня отшибла память после свадьбы Насти, вероятно. По-моему, трек номер один. Я голосовал за него.
1: Ну, ты сначала хотела все три.
2: Это, да, тоже припоминаю, потому что все работы в сердечко попадали. Но так как нужно выбрать одну из работ, то все-таки номер один.
1: Так, первые и третий бодались. В итоге вверх взял трек номер три.
2: Но в силу того, что он мне тоже понравился, ничего не имею против.
1: Ну, тоже твой ребенок. Вот, ты же всех выбрала. Ну что ж, это Джоэл Кори, Whisper называется. Но, правда, трек не шепотом поется, а вот... Слушаем.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: Комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В Ленте.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08. 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Шай.
1: Формула Шай. Формула Шай. Просто дети.
2: Что вы разбудильники на радио ДФМ. Та самая рубрика «Формула Сай» для всех поклонников «Формулы-1». Прошел уикенд гоночный, и Саймон спешит с новостями.
3: Да, вчера состоялся Гран-при Испании на новой трассе Мадринг, то есть «Бешеное кольцо», если прямой перевод.
2: Весело.
3: Кольцевые серии гонки, а это Мадринг, это в Мадриде состоялась гонка. Но до оглашения результатов расскажу пару интересных фактов о «Формуле-1».
2: Записываем.
3: Окей. Первый факт. Как пилоты F1 пьют воду во время гонки?
2: Через вот эту сосочку.
3: Молодец, правильно мыслишь. Раз на скорости 300 км в час попросит официанта принести водичку, неудобно. Пилоты F1 пьют воду с помощью специальной трубки, соединенной с насосом и емкостью в болиде. Чтобы сделать глоток, пилот нажимает специальную кнопку на рулевом колесе.
2: Так.
3: Насос подает жидкость под давлением, и вуаля! Водопой.
2: Как придумать максимально, как усложнить максимально питье воды?
3: Там же...
2: Через кнопочку.
3: Ну, понимаешь, Формула-1, там они же жадные на место. То есть минимум места надо.
2: Да, вообще вопрос. А в какой момент они это пьют водичку? Потому что там, в общем-то, никогда некогда.
3: Не, ну на поворотах, когда снижаешь скорость или... Ну, то есть и так. Бывает и на прямые пьют, то есть когда длинная прямая, то есть тебе нечем заняться. И попей водичку.
2: Так мы узнали, что в болиде есть свой кулер с водой.
3: Да. Ну что ж, а сколько стоит рул болида Формулы-1? Попробуй угадать.
2: Если болид достигает 15 миллионов баков стоимости, сколько руль может стоить?
3: Да
2: уж. Не знаю. Десятку.
3: Десятку?
2: Да, 10 тысяч.
3: Рул стоит от 50 до 100 тысяч баксов. Примерно как однушка в Подмосковье. Прикинь?
2: Так что...
3: Ладно, теперь к гонке в Мадриде. Но сначала напомним, что за кого болеть в нашем коллективе.
2: Давай, я за Шарля Леклера.

0: Муда.
1: Ну что ж, на третьем месте, как я уже говорил, Ландо Норрис.
2: Настя, обязательно передадим эту информацию, да? Пока у нее медовые денечки.
1: На втором месте Макс Ферстаппен.
2: Знаю Макса, но за него никто не болеет, значит.
1: Безумный Макс, это фильм, это не гонщик. И на первом месте Кими Антонелли.
2: Андрей, опять?
1: Опять.
2: Во второй раз, вторую неделю?
1: Да, две победы подряд. Ну что ж, кстати, за 8 гонок до конца сезона уже почти нет сомнения, что чемпионом мира станет Кими, но посмотрим, время покажет. Следующая гонка уже через 2 недели в Баку. Ну что ж, всем зиба-зиба за внимание!

0: страны.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно. Ветер западного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь.

0: До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10, звездочка 3110.
1: Застройщик ОАЭ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
4: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Радио ДФМ.

0: Хроники на Радио ДФМ.
1: Буяка, буяка, бонжур, абажур, димир. Почему воскресенье длится примерно 15 минут, а один понедельник около 3 недель? Почему? Если тебя тоже мучает этот вопрос, давай позитивно пострадаем вместе в шоу
2: «Разбудилки». Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Чёрный Пересок Балао Мэрио Куланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Уи!
2: Каждый новый день — это возможность стать лучше. Согласен с этим выражением?
1: Согласен.
2: Но для того, чтобы стать лучше, нужно проанализировать себя предыдущего, ну, какую-то свою версию до.
1: Но
2: правильно?
1: Все познается в сравнении, да?
2: Да, и хорошо бы сравнивать себя с самим же, но вчерашним. Вот нашла классный вопрос, который можно задавать себе каждое утро, и тут же к нему прислушиваться. Какой совет ты бы дал себе вчерашним утром?
1: Ну, купи биткоин.
2: Нет, буквально вчера, Сай.
1: А вчерашний?
2: Да,
1: ну,
2: да.
1: Ну, обычно вчерашний повкуснее будет, да? Так, вчера. Вчера у нас день воскресенье, да?
2: Угу.
1: Не смотри гонку Формулы 1.
2: И тогда проснешься бодрым в понедельник.
1: Да, если бы я знал, что сойдет Льюис с этой гонки, именно с проблемой с тормозами, конечно. Ах, вообще, блин. А он, кстати, ехал на подиум, скорее всего, бы приехал вторым.
2: Угу.
1: Эх.
2: У меня, конечно, тема не гоночного болида. Я бы сказала себе, не ешь шаурму на ночь, Катя. И все будет в порядке. Сегодня будет жить полегче.
1: Все нормально?
2: Все нормально.
1: Тебе не надо никуда выходить, нет? Все нормально.
2: Но держусь
1: пока. Если что, поддержу, да.
2: Ладно.
1: Ну, не в прямом смысле, а именно мысленно.
2: Ну что, становимся и лучше, и бодрее день ото дня с помощью нашей пробушки. Группа ВКонтакте под последним постом. Вот где ее можно заказать. И, конечно, в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
1: Ну, Кать, ну в таком случае не надо больше тебя заставлять сегодня смеяться, нет?
2: Уж попробуй, пожалуйста.
1: Да? Надо?
2: Не надо.
1: Да, хорошо, тогда...
2: Поверь мне, не надо.
1: Да, сейчас уже смеяться не будем, а то сейчас будет курьезно. Ну что ж, это шоу
2: «Разбудилки».
1: Кать, держись.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат и диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Кому прямо сейчас? Мы устроим пробушку, узнаем. Заявки принимали в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Начнем с сообщения от Владимира. Оно довольно трогательное. Он пишет: «Здравствуйте, дорогие радио, Катя и Саймон. Не могу без вас работать. Очень было плохо, пока вы были в отпуске. Взбодрите меня. Пожалуйста, вы лучшие. Заряжаете меня на работу. Я настолько привязался к вам, что когда вы были в отпуске, мне было очень скучно работать. И даже были попытки слушать другие утренние шоу, и к нам он вернулся. Вот как нам приятно, да?
1: Очень приятно. Знаешь, я даже подумала, может, не будем больше в отпуск уходить после таких сообщений.
2: Или если будем уходить в отпуск, кусочки из шоу оставим.
1: Кусочки себя.
2: Да, оставим обязательно.
1: Имею в виду.
2: И причем город, где он живет, мы там вообще угораем до обеда. Вот он пишет. Да. Ну что ж, дружище, зиба-зиба, что ты есть. Нам очень приятно. Let's go, Владимир, включи тусовку.

0: Катя и Саймон. Поздравьте моего крестного папу Сережу с днем рождения. Просит Макс, город Абинск.
1: Абинск? Я никогда не слышал.
0: В Краснодарском крае, насколько я знаю.
1: Красиво звучит.
0: Красиво. Что,
1: в Абинск поедем, Кат?
0: Погнали.
1: У нас список растет.
0: На юг России с удовольствием.
1: Вау, растет наш список каждый день, да?
0: Да-да-да.
1: Абинск, включи тусовку.
2: Опан, Гангнам Стайл.
1: Уу, Абинск.
2: Гангнам Стайл. Оп-оп-оп-оп.
1: Это Абинск Стайл. Go, go, go, go. Это Абин Стайл. Ну что же, работаем дальше, кажется, да? Так, какое сообщение этот раз от девушки по имени Эвелина? Wow, what a beautiful name.
0: Красивая.
1: Эвелина пишет: «Доброе утро, разбудилники. Едем с мужем Игорем на работу. Пробки. Спасаемся вами. Хороший заряд настроения на весь день».
0: Доброе утро. Разбудить моих спящих сусликов. Андрей и Лера. Подъем. Томичи, просыпаемся. От Крис послание.
1: Let's go!

0: Да?
1: Утекай.
0: Ага. А я готовлю другой трек. Предыстория. Мы же были на свадьбе недавно.
1: Это правда, буквально в субботу.
0: Да, и скажу, что свадьба меня уже преследует везде. И в эти выходные тоже поеду на другую.
1: Просто.
0: В субботу.
1: Ну, удачи твоему бюджету, Саймон. Что я могу сказать?
0: Не говори. Поэтому, ну, давайте, вот потанцуем под самый-самый известный
1: свадебный
0: гимн. Гимн, да, в России.

0: нашего линейного продюсера Насти. Еще раз поздравляем ребят. И, кстати, если кто-то сегодня отправляется регистрировать свой брак, наше поздравление.
1: Вау, Настя, если что, как бы мужа зовут?
0: Никита.
1: Никита. Настя, Никита, вот, с удачи. Любите друг друга, идите в одно направление всегда. Даже если один из вас не понимает, куда вы идете, идите вместе.
0: Идите пока подальше от работы, отдыхайте, да, наслаждайтесь собой, а мы пока без вас справимся.
1: Вас на работе никто не ждет, ни сегодня, ни завтра.
0: Очень мило. А зато мы ждем телефонные звонки в студию +7 495 956 101.2. Звони, поиграй, забери подарок от Радио ДФМ.
1: Пока под свадьбу плясали, мы не расслышали номер.
0: +7 495 956 101.2.
1: О, плясать, и места мало. Зиба-зиба за внимание, это шоу
0: «Разбудилки».
1: Включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40. 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
14: Только в ленте.
15: Welcome back and right now.
16: А теперь тусовка.
14: On DFM.
16: DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Чири-чири, бэнг-бэнг, салютики, ди-комьюнити. Это мы, живые будильники, будем быстрее питомцев, детей и ипотеки. Это шоу
3: «Разбудильники».
2: А Наташица от кофе с камамбером. Катя Бодрова.
3: Знаешь про меня, фишечки. Обожает чай пуэрчик, диджей Саймон.
2: Ну что же, начинается игра «Фейканутые». Где было придумано природное явление «Ураган из бывших».
3: Был такое. Не желаем никому. Дозвонился до нас Дима из Санкт-Петербурга. Дим, привет.
2: Вау.
4: Привет, привет.
3: Ну что, и Саймон, и ты. Ну, для Саймона Санкт-Петербург, извините, тоже родной город.
2: Очень родной.
3: Поэтому, ребята, по очереди. Скажите мне что-нибудь по-питерски. Давай, Сай. Как быстро определить, что ты из Санкт-Петербурга?
2: В Питере устроили мясо жареное.
3: То есть...
2: Ну, мясо, то есть на концерте, то есть помесились.
3: А, только в Питере такое бывает, ладно.
2: Ну, так меня учили, пока я там в Питере жил, то есть устроить мясо.
3: Дима, а у тебя? Ты как докажешь, что ты из Санкт-Петербурга?
2: Сойти за место.
4: Парадное. У нас парадное.
2: Парадное.
3: Парадное,
2: поребрик.
3: И, конечно же, не шаурма, а как у вас?
2: Шаверма.
3: Все, ладно, доказано. Вы из Санкт-Петербурга, Дмитрий. Переходим к игре «Фейканутые». Давайте придумаем, ребят, какие-нибудь выдуманные праздники. Мы же любим это дело. Пусть их будет больше, несуществующих. На это у нас одна минута. Придумываем по очереди. Озвучиваем, с кого начнем.
2: А, ну, ты начнешь, ladies first, да? Вот, и вот мой брат от другой мамы из Санкт-Петербурга.
3: Дима.
2: А потом я закрою вот...
3: Это кольцо.
2: Я Неро Пеперончино.
3: Хорошо. У нас одна минута. Погнали, ребята. Так, выдуманные праздники. День благодарности дверному глазку.
2: Ух ты!
3: Я им пользуюсь, наверное, раз в год дверным глазком.
2: Принимаем. Дима?
4: У нас праздник попроще, праздник ног. То же самое, что день ног, только праздник ног.
3: Воу! Хорошо.
2: А ты качаешься, да? То есть ты по залам?
4: Да, конечно. Чуть-чуть занимаюсь, да.
2: А мне рассказали, что день ног мало кто любит. Так, тогда у меня будет день шавермы.
3: Нормально, вкусно. Женский праздник, ой, все.
2: Ой, все.
3: Весь день. На все отвечает только так.
2: Дима?
4: Так, значит, это день, когда ты можешь рассказать самый свой длинный сон, и никто не может тебе отказать.
3: Отказать в этом.
2: Принимаем.
3: У меня есть подруга, которая все свои сны рассказывает на минут 5 каждое аудиосообщение.
2: А я их не запоминаю вообще, так что...
3: Да. Вот. А мы будет... помним, что тебе не особо-то и они снятся.
2: Да, не снятся уже в последнее время, да. А у меня будет день ночного дожора. Это первое число января.
3: У меня чуть ли не каждый день такой праздник отмечается. Да?
2: Да.
3: Слушайте, ребят, классно нагенерили. Я надеюсь, вы все записали. Будем отмечать.
2: Даже не заметили, как я проиграл. Да,
3: да, кстати, Саймон проиграл. Как всегда, тянет меня за собой. А значит, ты, Дима, на коне, на вершине этой цепочки побеждаешь и забираешь подарок от радио ДФМ.
2: И с тебя привет. У тебя есть секунд 8. Вот... передать.
4: Постараюсь уложиться. Хочу передать привет в Санкт-Петербург, в 381-ю школу Кириллу Богданову. Ему сегодня исполнилось 7 лет.
2: Вау!
4: С днем рождения. Люблю тебя.
2: Кирилл, happy birthday to you. С днем рождения тебя. С днем рождения, Кириллу!
3: Кирилл, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сломался. Понять не могу. 20, 30. И вдруг тут 40. Какое еще 40? С чего он тут? Если дальше 50, 60, 70, почему, блин, 40?
3: What?
2: А не 40.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно. Ветер западного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
5: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
6: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
5: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
7: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологов «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
12: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
13: Роксбар. Место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. Роксбар. Танцуй, отдыхай. Все для тебя. 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Все смешалось в этой рубрике «Мэшапы Саймона». А именно, текст одной песни и музыка другой песни. Здесь мы с вами становимся свидетелями появления новых хитов.
2: Оу, oh, yeah. Ну что ж, о красивой жизни сегодня пойдет речь.
1: Это мы любим.
2: Yeah. Как гласит народная мудрость, красивая жизнь — это не только яхты, вилли и шпильки. Иногда красивая жизнь — это когда зарплата пришла, ипотека не списалась, а начальник ушел в отпуск. И кричишь «Ву-ху!» Ну что ж, народ, лови мой новый мешап. Бандерас versus Blur. Про красивую жизнь. Ву-ху!
1: Слушай. Мы готовы.
2: Let's go.
0: DJ Simon.

0: неосязаемо. Ну как тебе мешанина?
1: Потрясающая мешанина. Ну, красиво жить не запретишь.
0: Но это
1: а тебе не запретишь делать вот такие новые хиты.
0: Небольшой такой диссонанс, да? Когнитивный, да?
1: По первые секунды, да. А потом ты понимаешь, что так легло хорошо.
0: Слушай, обычно вот ву-ху, да, ассоциируется с безумной радостью, да? А давай по очереди перечислим обычные жизненные случаи, после которого хочется прокричать ву-ху!
1: Давай попробуем.
0: Давай.
1: Что, я начну?
0: Давай.
1: Собрался на работу, а потом вспомнил, что у тебя выходной.
0: Ой! Вау, да, поймал бутерброд, падающий колбасой вниз.
1: Заслуженная реакция. Закрыл ипотеку.
0: Так, случайно включил фронталку и не напугал себя.
1: Действительно редкость. Или что-то может быть элементарное. Успел на автобус. Почему нет?
0: Или случайно включил фронталку, а у тебя нет тройного подбородка.
1: Это невозможно. Ну ладно, юху.
0: Вот так мы это видим. Ну что ж, играйте между собой, скоро будет такая игра в эфире. Ну всем зиба-зиба за внимание. И сегодня, как не поверите, Бандерас затусились с Blur. Вот русская попса под английский рок.
1: И случилось нечто. А мы с Саймоном желаем вам сегодня побольше ситуаций, после которых вы скажете...
0: Вау!

0: помогает.
1: Включи разбудильники на радио DFM.
2: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть миллион рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
11: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
13: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
18: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес.
19: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
21: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
23: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
24: Эргоферон.
25: Мы всей семьей им лечимся.
23: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
26: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Up the next. А дальше тусовка.
1: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И если ты не отвечаешь на телефонные звонки с незнакомых номеров, возможно, многое теряешь. Возможно, именно тебе пытается дозвониться Саймон и не может. Кому дозвонился на этот раз, скоро узнаем. Это рубрика «Пранки Саймона».
4: Ну что ж, наш линейный продюсер Настя вышла замуж в эту субботу.
3: И наше поздравление. Настя и Никита. В добрый путь.
4: О, да, поздравляем, конечно. Горка-горка, мы с Катей вкусно ели. Ну, правильно?
3: Невероятно вкусно.
4: Очень вкусно ели. Какой. Тусовались. Но не поверишь, в эту субботу, 19 сентября, я гуляю на другой свадьбе. То есть фраза «горько-горько» мне еще долго будет сниться. Поэтому почему бы мне не устроиться работать в ЗАГС?
3: Уже пора.
5: Да.
6: Алла, здравствуйте, ЗАГС?
5: Да, здравствуйте.
6: А, здравствуйте, я хотел бы устроиться к вам на работу.
5: Вы шутите?
6: Не, правда, просто я креативщик.
5: Кто вы? Подождите, кто вы?
6: А, меня зовут Саймон, я просто хотел бы вместо...
5: Нет, вы сказали, что я работаю, кем вы работаете?
6: Я креативщик, я просто...
5: Это кто такой креативщик?
6: Креативщик, я это человек, который, ну, фантазирует, он что-то такое новое всегда придумывает. Вот, допустим, вот, я послушал, как, ну, свадьба у вас проходит. И, ну, там сначала тетенька разговаривает, ну, она пафосная, конечно, пафосная тетенька, которая, ну, читает напутствие жениху и невесте.
5: Да, я поняла, да.
6: И заставляет их расписываться в книжке.
5: Да.
6: Не знаю, мне кажется, это довольно как-то скучновато. Надо что-то такое, не знаю, замутить, реально интересно. Свадьба же ведь такой, ну, важное событие.
5: Вы меня не разыгрываете?
6: Нет, нет. Я могу и регистрировать и поздравить молодых. Я даже могу это делать даже в стиле рэпа. Ну, типа вот, эй, молодые, хочу вас поздравить. И на путь истины вас наставить. В семье жить нудно, будет трудно. Свободе капец, масти сожженный. Любви и счастье вам, молодожженный. А теперь поцелуйтесь и обнимайтесь.
5: Ой, я даже не представляю, как это будет выглядеть. Нет, ну дело в том, что...
6: Вот еще у меня есть такой вариант. Вот этот марш Мендельсона, да, там идет... А у меня такой вариант. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот, и потом еще...
5: Но это тот же вальс, только в басовом ключе.
6: Я еще могу там... Ну, еще этот...
5: Не могу.
6: Как сказать? Вместо еще этого... Обычно лимузины, да? Уже привычно, что у всех лимузин. А я предлагаю квадроциклы. Вот вместо классических музыкантов. Я бы, не знаю, пригласил бы рэперскую банду какую-нибудь. Представьте, и там идет...
5: Нет, смотрите, вы же все это можете предлагать молодым на свадьбе продолжать делать, а здесь все-таки государственная регистрация. Мы не можем здесь выбросить росписи, обмен кольцами. Это не выбросишь слов.
6: Ну вот это я говорю, а теперь поцелуйтесь
5: под рэп
6: и обменяйтесь персиком.
5: Ой, нет, Саймон, я думаю, что это не тот вариант.
6: Ну я понял, да, а он замужный?
5: Я?
6: Да.
5: Конечно.
6: Ну а вот вам не было бы интересно.

0: страны!
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно. Ветер западного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Внимание, внимание! Ваш рейс в осень задерживается.
8: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
9: Мой миллиметр зашкаливает.
8: Больше приключений. Больше любви.
10: Это все мне?
8: И еще больше теплых премьер.
10: Ты думаешь?
11: Гарантированно.
8: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
12: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
13: Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
15: Ты у меня ствол украл.
14: Молчи давай.
13: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: «Высотаремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаремстрой». Покупайте кровельные.

0: Правильные материалы «Высота Ремстрой».
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу. Мебель с твоим характером.
4: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: будильники на радио DFM. Бум, шакалака. Hello, D-народ. Если в понедельник работаешь на все 100, то есть 10% проверяешь почту, 30% пьешь кофе, 60% вздыхаешь. Давай к нам на реабилитацию. Это эндорфин повышающее шоу.
1: Разбудильники. Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. И мы не договорили в предыдущем часе. Саймон в своей прекрасной рубрике «Мэшапы» Саймона презентовал нам классную работу про красивую жизнь, где саундтреком, скажем так, стал трек. Кто его презентует?
0: Blur, трек называется «Song 2». То есть песня 2. Вот так взяли и назвали песню. Трек номер 2.
1: Нам известен этот трек по названию «Ю-ху». И все-таки так много вещей, после которых можно воскликнуть то самое «Ю-ху». Поэтому я предлагаю все-таки поперечислять дальше.
0: Давай.
1: Какие твои версии?
0: То есть бывшая перестала писать?
1: Тебе. А продавец усомнился в том, что тебе есть 18 лет.
0: Вечно молодая, значит, да? Ну что ж, лег спать на 5 минут, а проснулся через 8 часов и выспался.
1: Ну это уже фау-фау-фау.
0: Ну зато выспался.
1: А, ну и конечно, гости на свадьбе нашей Насти, линейного продюсера, увидев Саймона за диджейскими вертушками. Ю-ху! Вот именно так мы тебя встречали.
0: Ну такие треки были, конечно, неожиданные, да? Особенно, когда свадьба, места мало, да?
1: Свадьба пела.
0: Места мало. И еще бременские музыканты вообще туда
1: Это было круто. Ну, зима, удачно зима. Тебе еще потусоваться на следующую свадьбу, в следующие выходные. Надеемся, ты к нам вернешься. Ну, а вам, друзья, мы предлагаем заказать пробушку, группу ВКонтакте, наши мессенджеры. Все там же. Можно оставить имя, город и просьбу, кого конкретно нужно разбудить.
0: И напоследок. Ю-ху! Пошла Катя в магазин, круто одета, и по пути встретила... Майорка, это где?
1: Это далеко от Йорка. Это тоже было фау-фау-фау.
0: Но у тебя, ты же, как я понимаю, ну, с грязными волосами вышла, да?
1: Да, с грязными волосами, не накрашенным лицом. Встретила артиста, который нравится. Такое себе.
0: Только вы это замечаете, со стороны не видно. Все.
1: Ладно, поверю.
0: Ладно, тут сегодня мы мытьи с мытыми волосами. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Мы готовы реализовывать ваши заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом видим здесь и в наших мессенджерах.
2: А нам пишет Евгений. Так, дорогие кетсай, как хорошо, что вы у нас есть. Каждое рабочее утро слушаю вас. Без вас утро не утро. Разбудите всю Московскую область. Вау.
1: Будет сделано.
2: Кстати, сегодня узнали, что...
1: Что?
2: Рул болида в Формуле-1 стоит как?
1: Однушка в Подмосковье.
2: Подмосковье.
1: Руль болида Формулы-1. Ну, такие дела.
2: Просто рул, да. Ну что ж, поехали. Подмосковье, Московская область. Включите тусовку.

0: все вспомнили, что такое R&B. Доброе утро, DFM, Катя, Саймон. Пусть понедельник станет легче, чем будильник в 7 утра. Пусть утро начнется с чего-то приятного. Привет из Красноярска, а ты рады?
1: Вау, а у нас будильник вообще-то просыпается в
0: 4:30. Да, поэтому, если у тебя будильник на 7, считай, повезло.
1: Это роскошь в нашем случае. Ну что ж, погнали!

0: выживать, как мы знаем из последних новостей, мы это делаем.
1: Да уж. Ну что ж, работаем дальше, да? Этот раз нам пишет Анастасия. Или Анастасия. Вот. Любимое радио, доброе утро. Поздравьте меня, пожалуйста, с днем рождения. Очень жаль, что я работаю в такой день. Разбудите меня, плиз. А то работать не могу.
0: Ну ты актер-актер. Отыграл.
1: Настя, happy birthday to you. С днем рождения тебя. С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения
0: тебя. А мы любим день рождения на работе праздновать. Больше подарков, больше внимания.
1: Молодец. Катя все переводит в позитив. А ты плачешь, не надо.
0: Здравствуйте, разбудите Арину из Пскова и передайте Модерну привет. Аринка написала. Я так понимаю, мы передаем привет жанру танцев.
1: Или...
0: Модерн.
1: Или вид искусства.
0: Передаем привет искусству.
1: Да, все именно.
0: Проснись.
1: Для искусства мы делаем все. Ну что ж, погнали. Ladies and gentlemen, дамы и господа, come on, давай, вперед! О, мясо!
0: И что-то громкое ждет нас впереди. Это игра «Наушники челлендж». Самая громкая из всего, что мы вам предлагаем.
1: И еще громче будет.
0: Отправляемся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и оставляем любые рандомные слова, которые только придут в голову. Эти слова я буду озвучивать. Слышать, правда, будете только вы, а Саймон будет читать по губам эти слова в течение минуты. На чьем слове остановимся, тот победил, тот получит подарок от Radio DFM.
1: Oh yeah! Действуйте! Куча слов и больше шанса на победу. Welcome! Зиба-зиба за вниманием! Это шоу
0: «Разбудилки».
1: Дорогой, дорогая, включи...
0: Тут

0: будильники на радио DFM.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональные предложения у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» / «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
2: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: А теперь тусовка.
5: DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Эй-эй-эй! Приветуля, барабуля! Дитусовка! Это антихрапное шоу «Разбудильники». Напротив меня антихрапунцел Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Начинаем битву зрения и слуха. Наушники челлендж.
4: Спасибо всем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте под последним постом видео и в наших мессенджерах. В личку можно было отправлять в том числе. Эти самые слова я буду озвучивать в эфире, только Саймон их слышать не будет. Будет пытаться прочитать по губам, что же я имею в виду. Начнем с слова «остановимся», играем ровно минуту. Тот победил, тому отправим подарок от радио ДФМ.
3: Угадай, какой трек я буду слушать сейчас.
4: Так-так-так. Ю-ху!
3: Не совсем. Это тому, кто обязательно надо подпевать, иначе он тебя обругает.
4: Ромки зверь.
3: Кто не видел видео, ты вкратце, расскажи вкратце.
4: Да, ребята, ну, Ром Зверь выступал на разогреве у Егора Крида, насколько нам известно. И реально искренне был обижен тем, что ему не подпевали.
3: А просто снимали телефоном.
4: Просто снимали на телефон. Причем я Рому в этом поддерживаю. Да отложите вы уже, блогеры юные.
3: Ну, а где потом видео сделать-то, если сам не снят?
4: Да. Ну, в общем, сэмоционировал, можно по-разному к этому относиться, но лучше ему подпевать теперь отныне.
3: И сам завирусился теперь, да?
4: Да.
3: Ну что же, Рома, ну привыкай, вот такие времена, все снимается на телефоне.
4: Диджитализация.
3: Даже есть те, кто умудрились вообще снимать на калькуляторы, так что играем.
4: Ну что, Саймон громко ставит любимую музыку, подпевает Ромке с дверью.
3: Ухожу,
4: а мы начинаем
3: красиво,
4: нашу игру.
3: Районы.
4: Смотри на мои губы.
3: Заиграем. Так.
4: Поэт.
3: Пуэр.
4: Поэт.
3: Поэт.
4: Да.
3: Поэт.
4: Молодец. Да, да.
3: Да.
4: Область.
3: Обнинск.
4: Область.
3: Опять.
4: Область.
3: Опять.
4: Область.
3: Опята.
4: Область. Область.
3: Ой-ой-ой. Следующее слово.
4: Свет.
3: Зверь.
4: Свет.
3: Звери.
4: Свет.
3: Зиверт. Нет.
4: Зверь.
3: Звери. Свер. Сверк.
4: Сверк.
3: Сверк. Следующее слово.
4: Резинка. Резинка.
3: Чуть пошире губы.
4: Р-р-р. Ре.
3: Ну ничего не понятно, Катя.
4: Резинка.
3: Ле.
4: Резинка.
3: Следующее слово.
4: Петрушка.
3: Петух. Как?
4: Петрушка.
3: Петушек. Петушины.
4: Как?
3: Петрушка. Петунья.
4: Нет.
3: Блин.
4: Мы зафиналили.
3: Ой-ой-ой. Вот это да.
4: Разошлось это под конец, конечно, я жду мы сейчас.
3: А что за слово интересное было?
4: Петрушка! Что сложного? Ты любишь укроп или петрушку?
3: По губам ты петух. Петух говорила.
4: По губам петуха, по факту.
3: По факту петрушка. Петрушка.
4: Какие еще слова были мимо? Свет. Свет. Почему-то тебе не далось это слово.
3: Не, по губам не читается вас свет вообще, не читается.
4: А вот поэт. Это ты чуть ли не
3: за секунду справился. Ну, я же с текстом работаю, поэтому поэт мне ближе, да.
4: Еще какое-то было слово, которое ты отгадал. Здесь молодец. Ну что, на петрушке закончили. Его прислал Виктор Сергеевич, попрошу. Именно так он назвал себя ВКонтакте. Поздравляем тебя, даем подарок от Радио ДФМ.
3: Всем нарезал петрушки.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, русский язык постоянно подгоняет мне сюрприз. Это как, когда ты думал, что женишься на одной прекрасной девушке, а в ЗАГСе тебе выдают целый пакет дополнений. Невестку, снаху, тёщу и зятья.
3: Вот это поворот!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно. Температура воздуха составит около 28 градусов. В Шинале ветер юго-западный 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: ДФМ представляет программу «Легенды Ростова».
8: Ростов – город, где рождаются легенды. Сегодня поговорим о женщине, которая покорила не только Париж, но и весь мир. А начался ее путь именно здесь, на берегах Дона. Елена Гордон родилась в богатой купеческой семье в Старом Ростове. Провела здесь около 10 лет, и, говорят, именно донская закалка помогла ей не сломаться в эмиграции. В Париже она вышла замуж за редактора Пьера Лазарева, дружила с самой Коко Шанель, а во время войны они с мужем бежали из оккупированной Франции. Вернувшись, теперь уже Элен поняла – француженкам нужен новый разговор о моде. Не про шпильки, а про то, как жить красиво в новом мире. Так родился знаменитый журнал «Эль». Именно Елена Гордон открыла миру Брижит Бардо, научила женщин носить джинсы и придумала раздел гороскопов. Она стала главным редактором легендарного издания, но всегда помнила Россию и родной город. Елена Гордон. Про то, как девочка из Ростова переписала историю мировой моды. С днем города Ростов! Продолжай вдохновлять нас каждый день.
0: Легенды Ростова на ДФМ.
9: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
10: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за 1.5 часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходима консультация врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
11: «Роксбар» – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. «Роксбар». Танцуй, отдыхай. Все для тебя. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: ДФМ.
0: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Олла параболла, ди млечный путь. Если твое тело пришло на работу, а мозг оформил удаленку, пусть он и купит кофе и включит шоу
3: «Разбудильники».
2: В студии наш кофеинолог и мемолог Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Ну что ж, прямо сейчас мемоскоп, где Катя гадает не на кофейной гуще, а на мемогуще.
3: Что, наступил понедельник, время, когда мы обещаем себе точно заняться спортом. Звезды услышали и расскажут, какой ты вид спорта сегодня.
2: Окей. Овны.
3: Бокс. Вы настроены на романтический лад. Как и Майк Тайсон, вы идеальный ухажер.
2: Который когда-то откусил кусочку уха
3: своего соперника.
2: Да, Иван Халифилд. Но бокс я люблю, я уважаю. Тилцы.
3: Автоспорт. У вас отличный держак и идеальная шпилька. Есть все шансы финишировать первым.
2: Дальше кто у нас? У нас близнецы.
3: Настольный теннис. Сегодня предстоит отбиваться от рабочих задач, как от мяча, который постоянно возвращается.
2: Ну, кстати, вчера состоялась гонка, да, в Мадриде. А там, где падок, там, где, ну, все команды размещаются, падок называется, местечко, там хамон жарили и на падл играли.
3: И в падл.
2: Да, а, в падл, да, не на падл.
3: Да, падл.
2: В падл, да. Как звучит, как в падла играли, да?
3: Именно так, поэтому надо аккуратнее со склонениями.
2: Понял.
3: В отношении этого вида спорта.
2: Так, раки следующие.
3: Баскетбол. О. Вы ловко распределяете силы и задачи. Есть все шансы забить трехочковый.
2: О, ты играешь в баскет?
3: Нет.
2: А я играю, кстати.
3: Я знаю. Ты даже ногу потянул не так давно. Поиграл 3 минуты и 3 месяца восстанавливался.
2: Да, потянул сухожилие. Короче, ну ладно, дальше у нас львы.
3: Фигурное катание. Сегодня хочется эффектного выхода и аплодисментов. Будьте готовы получить 6-0, то есть высший балл во всех сферах жизни.
2: Там, где все фигурно катаются, да?
3: Mm-hmm.
2: Так, где вы?
3: Шахматы. Сегодня вы просчитываете ходы наперед, а всем недоброжелателям ставите шах и мат.
2: О, тоже уважаю шахматы. Виси.
3: Падал. Падай, играем падал. Вы настроены не столько заниматься спортом, сколько понтоваться. Звезды напоминают, не сделал фото, не было.
2: А, ну говорят, падал подливает жизнь, то есть продлевает.
3: Подливает. Масло в огонь, разве что.
2: Скорпионы.
3: Дайвинг. Поверхностные темы сегодня вас не интересуют. Вам нужно исследовать самую глубину.
2: О, я глубину очень сильно боюсь, так что до дайвинга еще так и не дошел. Стрелцы.
3: А серфинг? Вы ловите волну событий. Если правильно поймать баланс, день понесет вас вперед с ветерком.
2: Какой серфинг? Я даже плавать не умею, Кат.
3: Я серфил один раз в жизни.
2: Да?
3: Так понравилось.
2: Круто. И на сколько держалось?
3: Совсем чуть-чуть. Я больше каталась, как собачка на 4 лапах.
2: Ну, кстати, там же есть вид спорта, где именно собаки садятся на серф.
3: Есть такое.
2: Ну что ж, козероги.
3: Марафон. Сегодня ваша сила в выдержке и длинной дистанции.
2: Водолей.
3: Тяжелая атлетика. На вас свалится большая задача, большой объем, чем обычно, но вы из тех, кто спокойно берет этот вес и поднимает без лишнего шума.
2: А что рыбам?
3: Футбол.
2: О.
3: Девиз этого дня – сон для слабаков. Лига чемпионов сама себя не посмотрит.
2: Это да. Ну что ж, это все?
3: Угу.
2: А с минусы пускай...
3: Сегодня.
2: А, со мной пойдем в лес, да?
3: Да.
2: А, окей. Ну ладно, это шоу «Разбудилники». Только что был мемоскоп. Всем зиба-зиба за внимание.
0: Да.

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия СБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплект». Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
13: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
15: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Выходные закончились, а вместе с ними и список рекомендованных фильмов от Саймона. Поэтому свежий выпуск рубрики «Киносай» и новый список.
2: Да, сегодня в «Киносай» два фильма о большой любви. А если выбираешь кино дольше, чем длится сам фильм, помогу с подборкой в мессенджере DJ MC Simon. А первый фильм о большой любви – это безумная комедия с участием мужа Дуа Липы.
1: Серьезно?
2: Да, Каллум Тернер. Помнишь, да? Недавно же гуляли на свадьбе, да?
1: Мы, они, к сожалению, нет.
2: И мы, и они тоже. Ага. Так, называется фильм «Всего одна ночь».
1: Не смотрела. Не новенький? Смотрел.
2: Да, свежак. Комедия в стиле «Судная ночь». Но «Судная ночь» смотрел?
1: Нет.
2: Воу!
1: Тот самый друг, который на вопрос «А это ты видела?» Нет.
2: Короче, представь себе, да, мир, где запрещено любые чики-пуки и близкие отношения до свадьбы.
1: Ага, представила.
2: Но раз в год закон отменяют ровно на 12 часов.
1: Боюсь представить.
2: И понеслось, короче, веселье по трубам. Короче, «Судная ночь» именно с либидо. «Судная ночь», если ты не смотрела, это, ну, по такой же схеме, только там разрешено вообще совершать любое преступление в течение 12 часов.
1: Слушай, сюжет, конечно, жестковатый, да, но жесть. Очень интересный.
2: То есть, рабочий день заканчивается, если запирается дома. Uh-huh. А в этом фильме всего одна ночь, после 6 вечера начинается везде такое, что вообще...
1: Развлечение на вечер найдено под названием «Всего одна ночь».
2: Так, следующий фильм. Но второй кинчик о большой любви – это триллер и фантастика под названием «Soulmate».
1: Что бы это ни значило.
2: Тоже не смотрела?
1: Нет.
2: Фильм 18+. И, кстати, как и предыдущий, кстати. В стиле триллера «Меган». «Меган» — это с искусственным интеллектом фильм. Ты не смотрела тоже, да?
1: Нет.
2: Ух, слушай, ну, я помогу тебе с
1: подборкой. Ты уже риторические вопросы. Может, да? Не спрашивать, смотрела я или нет.
2: По сюжету, вот разработчик подписывается на тестирование новейшей красивой андроид-компаньонки. С искусственным интеллектом. Походу, он начинает перепрограммировать ее, добавляя ей больше страсти, больше воли. И эксперимент блестящим образом выходит из-под контроля.
1: Я уже читала что-то подобное у Виктора Пелевина.
2: А, вот.
1: В его литературе.
2: А теперь кинчик уже есть.
1: С удовольствием посмотрю.
2: Да. Красивая.
1: Фантастика.
2: Вот компаньонка. А, кстати, компаньонка тоже другой фильм, тоже про то. Да,
1: тоже про то самое.
2: На эту же тему, да.
1: А так... про это самое, про искусственный интеллект.
2: Да. И тоже про компаньонки. Ну что ж, это Soulmate. А предыдущий фильм был.
1: Всего одна ночь.
2: Да. Так что смакуйте. 18+.
1: Приятного просмотра.
2: Да.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно. Температура воздуха составит около 28 градусов. Шинель, а ветер юго-западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
5: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Да, это жесткий вайб.
7: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
8: Катастрофически.
7: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ, и сегодня мы узнали, что только руль гоночного болида стоит как однушка в Подмосковье.
2: Да уж.
1: Подпевали песням группы «Звери», ну, чтобы не прилетело, на всякий случай.
2: Районы, районы.
1: И пытались устроить Саймона на работу в ЗАГС. Спойлер, не взяли.
2: Но зато телефон все равно дали.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова, и, как говорят, когда на карту упало ЗП,
2: ю-ху! Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбалао, Мерио Куланджа. Ди народ, желаю, чтобы сегодня деньги размножались быстрее, чем сообщения в рабочем чате, чтобы расходы стеснялись к тебе подходить, а зарплата заходила без стука и сразу разувалась. Ну что же, всем огненного дня. Я везде в соцсетях диджей МС Саймон. Обнял, приподнял, покружил и поставил на место. Пока-пока-пока!
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Радио ДФМ.
1: Определенную точку на карте выбрали у нас Софи Такер и Карлита. На Радио ДФМ послушали Манхэттен, отличный трек. Ну, слушайте, в каком бы месте каждый из нас сейчас не находился, мне кажется, нужно постараться как можно лучше и качественно настроить себя на этот понедельник, начало новой рабочей недели. Способы бывают разные. Сейчас кто-то скажет такие: кофе, кофе, кофе, кофе и только кофе. Но, как говорят ученые, которые проводили специальные исследования, один только запах кофе может улучшить настроение. И поэтому не обязательно даже пить, чтобы почувствовать себя лучше. Можно просто понюхать, вдохнуть этот чудесный аромат. Да, кофе — это, конечно, тема. С вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня привет. Включаем тусовку и делаем это в компании самых лучших. LMFAO, также Кайго и Медуза. Все они впереди. Будьте с нами.
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5%. Бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: А теперь тусовка.
11: DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 25 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно. Температура воздуха составит около 28 градусов. Выше 0, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто». ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
4: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале «Ю».
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, в этом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение о

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Топ покупок месяца.
12: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
11: А Moda C5. Добавить стиля.
13: JQ J7. Впечатлить друзей.
11: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
15: Эргоферон.
16: Мы всей семьей лечимся.
14: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
17: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
18: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
20: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
22: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
23: А дальше тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Radio DFM.
1: Ну а между прочим, в этом году треку Won't Hold On исполнилось ни много ни мало 20 лет. Отличная такая выдержка, согласен. Бобочник Рауру, огромное спасибо за эту работу. Но надо сказать, что и за продолжительные отношения сейчас тоже готовы платить. В России установили выплаты за долгий брак. Мер поддержки действуют пока только в 26 регионах. В стране нет единого закона, но субъекты федерации могут подобные выплаты устанавливать самостоятельно. Вот, пожалуйста, в Москве за долгий брак платят от 30 до 45 тысяч рублей, но самые большие выплаты в Челябинской области. Там за 50, 60 и 70 лет совместно жизни полагается выплата в 50, 100 и 150 тысяч, соответственно. Ну, если вы сейчас не смогли пересчитать совместные годы на пальцах, до 50, 60 или 70 пока еще не дотягиваете, тогда есть к чему стремиться. Жить дружно и не ругаться. Выплаты — это мы любим. Это наши. Никогда не будут лишними.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 25 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно. Температура воздуха составит около 28 градусов. Выше ноля, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
8: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте солнце. Этой осенью мы приготовили для вас теплые сериалы для всей семьи. «Манюня», «Оливка, Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
10: Премьера «СТС».
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Сентябрь продолжается, а «Папа-пап» набирает обороты. 18 сентября – безудержная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые треки, танцы и море драйва. Отрываемся на полную. А 19 сентября встречаем легендарную кавер-группу «Дэнди». Живой звук, знакомые хиты и настоящая музыкальная феерия. Сбор гостей 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
13: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Ростов-на-Дону, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. ДФМ, Ростов, программа Party Time. Время вечеринки, понедельник, 14 сентября. Наконец-то оно наступило. Это утро понедельника, да? Здрасте. Здрасте. Итак, я освежу наши средства связи. Наш единый номер для ваших сообщений. Бомбите на Макс. Присылайте сообщение 8-918-5900-469. 8-918-5900-469. Но я думаю, что у вас уже в контактах наш номер сохранен. Есть у нас паблик ВКонтакте, ДФМ Ростов, и прямой эфир, а точнее телефон студии, ну как угодно, да? 320-104-6. Дорогие друзья, что сегодня можно отпраздновать? Ну, много событий. Сегодня церковное новолетие. Сегодня по именинам у нас немного, но молодцы. Марфа, Наталья, Семен, Татьяна, поздравляем с именинами. Так, значит, что из ярких событий нашей истории? Россия и Турция подписали мирный договор в этот день много лет назад. Произошло, значит, такое событие, наверное-таки очень важное, да, для нашей страны. Да не наверное, а так и есть. Началась наступительная прибалтийская операция советских войск. Вот тоже из истории нашей страны. На полигоне в Оренбургской области начались опытные испытания одного из видов атомного оружия. Ну, это вот из истории нашей страны, чтобы вы знали, да? Ну, наверное, самый день сегодня важный и для многих ребят, и для многих девочек, и вообще, конечно же, вы знаете, вот есть какое-то, ну, наверное, какое-то волшебство или какая-то магия в голосе этого человека. Дорогие друзья, сегодня день рождения великого, легендарного советского телеведущего, известного, не только как телеведущий, но и голос, можно сказать, даже голос поколения. Дорогие друзья, сегодня день рождения Игоря Кириллова. Это диктор советского телевидения, который вел программу «Время» лет 30 подряд. Был и ведущим ярких, больших праздников в нашей стране. В общем, день рождения великого легендарного голоса страны. Вот так. Сегодня день рождения еще одного очень важного человека. Значит, я могу вам так сказать. Сегодня день рождения Петра Яблочкова. Он мог конструировать уже прям вот с детства очень много изобретений. В общем, сегодня день рождения нашего ученого, так скажу. По большому счету, это важно знать и помнить, дорогие друзья. Так, и сегодня день рождения Дмитрия Анатольевича Медведева, друзья. Вот все события, которые... Сегодня в этот яркий, почти летний день в Ростове-на-Дону можно отмечать. Доброе утро, любимый город, доброе утро, Ростов-на-Дону. Всем большой привет огромный. Хороший звук подготовил, все есть, лето продолжается в Ростове. Всем желаю сегодня хорошего, плодотворного понедельника. А мы его с вами прервем в обед вместе, да, сделаем паузу, в общем, к обеду придем вместе. Доброе утро, любимый город, погнали! Погнали!

Ребят, знаете, в понедельник начинается вот эта, ну, история, связанная с рабочей частью нашей жизни. Это понятно. Мы на работе проводим очень много времени, и по рабочим вопросам мы, бывает, куда-то, ну, спешим, куда-то отлучаемся по каким-то вопросам. Знаете, вот эта вот история, ну, часто это в комичных каких-то историях, ситуациях рассматриваю. Да, я на 5 минут, да я только спросить, знаете, вот эта история в очереди, да. Вот я сегодня предлагаю в понедельник, давайте... Какую тему покошмарим, посмеемся. Тему эфира предлагаю такую. Я вообще-то на 5 минут. Вот. Ну, то есть это обращение к руководителю, либо к очереди, либо, ну, к коллегам, да. Ну, допустим, куда бы вы однажды зашли буквально на 5 минут, и чем все закончилось? Ну, или куда вы зашли, да? Было такое, что зашли на 5 минут, и что-то поменялось кардинальным образом. Это понедельник. Заехал на минутку, допустим, к родителям, уже чистишь картошку, такое бывает, да, там. Или зашел узнать цену на автомобиль, через 2 часа подписываешь бумаги, взял в кредитик нормально, свою в трейд-ин сдал, там. Зашел буквально на 5 минут в кофейню, познакомился с девушкой, а потом она стала твоей женой. Ну, то есть, вообще, в принципе, сегодня давайте мы вот эту тему, ну, как бы, и где-то покошмарим, посмеемся и обсудим. В общем, тема эфира, я буквально на 5 минут, да. Если есть у вас что-то из истории, отлично, вы, слушайте, уже есть, вообще молодец. Наташа пишет, зашла в торговый центр только на 5 минут купить буквально очень немного. Вышло платье, кроссовки, крем и свечи для запаха. Ну, хорошо, что уточнила. Свечи для запаха. Димон, ты как в воду смотришь. В субботу заехал к другу буквально отдать ему шуруповерт. Через 2 часа закрутилась такая вечеринка, что сейчас в понедельник чувствую себя неважно. Вот, пожалуйста. Заехал отдать шуруповерт. Здравствуйте, Дмитрий. Доброе утро, Ростов-на-Дону. Всем большущий привет. Огромный большой привет передаю моей Ксении, которая в субботу очень ярко отметила свой день рождения. Подарков было много, но самый лучший подарок были мы, друзья. Так сказала она. Ну, здорово. Хорошо. Вот классно, поехали дальше. Так, заехал к родителям на 5 минут передать документы. Мама сказала, ты же ничего не ел. Через 2 часа я лежал на диване, потому что я съел первое, второе, третье. И еще запил это домашним компотиком. Уехать не смог сразу, поэтому через 3 часа вернулся на работу. Нормально у тебя с работой получается. То есть у вас, вот, ребята, вот сейчас вы за рулем, получается так, вот 5 минут, да я сейчас на 5 минут буквально отлучусь и вернуться через 3. Как у вас там, ваша компания, организация вообще, как отреагирует на это? Зашла к подруге выпить один кофе, в результате мы заказали ужин, заказали пиццу, открыли фотки 10-летней давности и стали вспоминать, как это было. Домой я приползла в 1 ночи. Зашел в автосалон просто посмотреть новую машину и уже чуть ли не повелся на предложение менеджера посмотреть и, может быть, оформить. Слушай, ну это здорово так, если менеджер сразу быстро. Здравствуйте, вы посмотрите, давайте оформим. Класс. Так, зашла к мастеру только подровнять кончики. Вышла с новой стрижкой. Дома меня не поняли. Муж молчал. Ну, вы как-то кардинально изменили прическу или как? Здоров, Димон, были на рыбалке, все хорошо, все отлично. Как-то раз была ситуация, вышел во двор на 5 минут помочь соседу занести шкаф. Вернулся через 3 дня, и вопросов было дома очень много. Телефон с собой не взял. Интересно. Здравствуйте. Зашла в книжный магазин переждать дождь. Вышла с книгами. Вышла с книгами, дождь закончился, но зато теперь читаю. Ну, молодец. Заехал на автомойку просто сбить пыль, предложили комплекс, и, в общем, в принципе, было все. И воск, и салон, и чернение резинки. В общем, 2,5 часа, но машина конфетка. Молодец. Да. Это же, знаете, вот, это вот зашел на 5 минут и понеслось, и что произошло? Это же вот, когда ты берешь влажную салфетку, да, в автомобиль, ну, протереть руки. Потом ты думаешь, так, хорошо, руки я протер этой салфеткой влажной. Нужно же руль, я же за него держусь. Потом руль, потом, я не знаю, там, КПП, и, даже если автоматическое, а потом панели пошел и двери. В общем, бывает это все одной салфеткой. Зашла к маме забрать контейнер из-под еды, который я ей приносила. Вернулась с 6 контейнерами еды, и еще она мне положила 2 банки помидорчиков. О, хорошо. Димон, здорово. В пятницу зашел к коллегам сказать хороших выходных. Через 2 часа мы сидели в кафе, а в 2 и в 2:30 были в караоке. Вот это хорошо, ребят, хорошо. Радио ДФМ.

Вообще культовый трек, конечно. Пакито здесь. Ребята, поехали. Я только на 5 минут тему нашего эфира. Поехали, Александр. Поехали на рыбалку без всего. В итоге все были в хламе, написал Александр. Ну, так у Саши было. А у меня такая ситуация, пишет Макс. Мне позвонила жена и сказала, что я сделаю заказ и через 5-10 минут уже буду дома. Но пришел... я сказал, что сделаю заказ и через 5-10 минут буду уже дома. Пришел следующий заказ, и я уехал на море. Денег заработал. Искупался, а дома меня ожидала сковорода. Ну, слушай, ну ничего страшного, главное, денег заработал. И потом сказал: «Зая, это не то, что ты подумала! Вот они, забери!» Тоже хорошее сообщение. Зашла в магазин косметики, только посмотреть. Вот это девичья история. Только, знаете, «Зая, поехали в торговый центр, ну просто посмотреть, побродим, погуляем». Ага, ну... В общем, она приехала, зашла, точнее, в магазин косметики, только посмотреть, через 40 минут, то есть она просто посмотреть, через 40. Девочки, а как у вас хватает выдержки, вот, ребят, вот согласитесь, вот когда со своей идешь куда-то в торговый центр или куда, как у вас хватает выдержки, вот там не 40 минут, это по-быстрому, полтора, два с половиной, три часа по всем магазам, как у вас вот выдержки хватает? В общем, короче говоря, она зашла в магазин косметики, посмотреть новый аромат, через 40 минут консультант знала обо мне больше, чем некоторые мои близкие, ушла не только с одним ароматом, а с несколькими. Вот так. Просто посмотри. Приехал на дачу на 5 минут проверить, все ли нормально. Увидел траву, потом как понеслось, даже покрасил окна. Красава. Да. Я зашла к соседке на 5 минут отдать тарелку, она поставила чайник, и понеслось, обсудили все, и мужчин, и ремонт, и алкашей, которые во дворе не дают спать. Зашел в магазин инструментов за одной отверткой. Димон, реально за одной отверткой. Вышел с чемоданом инструментов, с ползарплатой, и вообще потом не понял, зачем это было нужно. Чемодан по-прежнему лежит дома. Слушай, ну вообще инструменты хорошо. Ну купил ты чемодан, ты все, ну уже вложил ты деньги. Потом, когда понадобится, у тебя в чемодане все есть. Зашла примерить джинсы, только джинсы. Продавец принес к ним рубашку. Потом обувь, ну и, конечно же, сумочка. Ушла довольная с покупками. Мой любимый это не оценил. Алена написала. Вышел на 5 минут выгулять собаку, встретил старого одноклассника, вернулся поздно ночью. Заехала к подруге вернуть зарядку, она сказала: «Чай будешь?» Чай перешел в кафешку, сидели очень долго, потом до завершения работы кафе обсуждали все, потом приехал мой и был недоволен. Ну, какое вот рваное сообщение у тебя, Катя. Так, дальше. Димон, привет. Вообще у меня часто бывает, зашел на 5 минут и понеслось. Зашел как-то в спортивный магазин посмотреть кроссовки для бега. Это было в начале весны. Купил еще и форму. Купил, конечно же, бутылку для воды. И теперь я думаю, что мне нужен пульсомер. Да-да-да. Ты зашел просто посмотреть кроссовки. Теперь еще нужен пульсомер. Воскресенье. Зашла на рынок за помидорами. Через час шла с сыром, фруктами. Тянула арбуз и дыню. Еле дошла до дома. Все хорошо, арбуз невкусный. Это засада. Ребята, где найти вкусный арбуз? Это, знаете, как это такая проблематика Ростова, мне кажется, да? Вроде все хорошо, и вроде и разрезанный, и красный, и вроде все дают пробовать вот сладкий. Принес домой, раз, а он, ну, какой-то не такой. Так, ехал к брату помочь переставить диван, потом надо было повесить полку. В общем, починил розетку, уехал вечером, как настоящая бесплатная аварийная служба. Слушай, ну ты же к брату приехал, ну нормально. Я зашла как-то на день рождения только поздравить, потому что завтра рано вставать. Вот это, знаете, самая вот эта фраза «я только поздравить», потому что завтра рано вставать, это все. Это называется, это знаете как, это кнопка отсчета вечеринки, да? В общем, зашла она на день, ну, не подписала сообщение, к сожалению. Зашла на день рождения только поздравить, потому что завтра рано вставать. В 2 часа ночи именно я громче всех требовала поехать в караоке. Пожалуйста, вот они, люди, наши люди. Зашла на день рождения, только поздравить. В общем, ребят, тема у нас эфира. Я только на 5 минут. Вот, а дальше уже что из этого получилось. Поехали. Поехали.

0: Ростове переменная облачность, 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачная температура воздуха составит около 28 градусов выше нуля, ветер западный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
9: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Так, поехали дальше. Тема эфира. Я только на 5 минут. Слушай, ну накидали здесь, конечно, много очень таких взрослых историй. Давайте не будем об этом, а вот пройдемся по, ну, такой настоящей классике. Я только на 5 минут. Я только спросить там, или я только на 5 минут, и дальше что произошло. Тема нашего эфира. Так, зашла в мебельный магазин просто посмотреть диван. В результате дома диван и два кресла. Я вышел на 5 минут купить хлеба. Встретил друзей, хлеб принес через 3 часа. Вопросов дома было много. Хорошая история. Заехал к тестю вернуть ключ. Вроде бы как на 5 минут он сказал, ну раз приехал, давай еще кое-что посмотрим. Посмотрели, вернулся очень поздно домой. Зашла в магазин товаров для дома за губкой для посуды. Буквально даже на 3 минуты. Вышла через час с корзинами, пледом, вазой и набором тарелок. Ну, сервиз-то или как правильно, набор тарелок. Ну, хорошо, снова. Пошел на 5 минут прилечь. Во, вот это база. Ребят, были еще такие сообщения. Пошел прилечь на 5 минут после обеда. Проснулся через 2,5 часа. Конечно же, было куча звонков. Хорошо, что поставил на беззвучный. Вот молодец. Я на 5 минут буквально. Так, что там? Заехал на рынок купить мясо, продавец начал объяснять, как правильно его готовить. В общем, вышел через 45 минут с рынка, прилетел штраф, потому что не там парканулся. Дальше. Ну, наверное, не то, что... Если бы ты не там парканулся, не прилетел бы штраф, машинка уехала. Наверное, не заплатил за парковку, бывает такое, забыл. Зашла на маникюр снять покрытие и дать ногтям отдохнуть. Через 2,5 часа вышла с новым покрытием и с кучей информации о наших известных ростовчан. Вот, пожалуйста. Ребята, у меня есть такое предложение. У меня есть сертификат на 2000 рублей в одно очень интересное заведение Ростова-на-Дону. Давайте сейчас прокачаем трек. Очень крутой такой, прям бенгер DFM. Ну, такой он, знаете, серебряный, да? One of One. Роберт Майл здесь. И после трека разыграю сертификат. Поэтому все есть.

Хороший, лайтовый такой трек. Ребята, у меня есть сертификат на 2000 рублей в Бар-Салем на Чехова 56/37. Заведение с более чем 10-летним опытом в создании качественных мероприятий, теплой живой атмосферы. Кстати, гостей ждет стабильно высокое качество кухни. Регулярно обновляется и дополняется новыми позициями меню, сохраняя баланс между вот теми топовыми любимыми блюдами и какими-то свежими новыми гастрономическими идеями. Бар-Салем регулярно проводит мероприятия от танцевальных вечеринок с диск-жокеями до интеллектуальных квизов и ивентов тематических. По будням в Бар-Салем действует скидка 20%. Кстати, на все меню Бар-Салем, Чехова 56/37, центр Ростова-на-Дону, 18+. Чтобы выиграть, дорогие друзья, даже не выиграть, наверное, все-таки практически просто так получить сертификат, вам нужно сделать следующее. Напишите, почему именно вы должны получить этот сертификат. Почему вам должны его вручить. Значит, сообщение присылайте. У нас есть 2.5 минуты, пока будет бомбить каскада здесь в эфире на DFM. Вам нужно писать на наш Макс, почему именно вы должны получить этот сертификат. Еще раз напомню, номер освежу. 8-918-59-00-469. Поехали! Летели!

Да, ребята, ну сегодня, я смотрю, понедельник у вас прям хороший. Столько сообщений. Прям вот как. Ладно, поехали. Почему именно вы должны получить этот сертификат? Заехал, заехал куб. Так, это мы почитаем. Так, просто так. Хочется ням-ням, Александр. Просто хочу туда. Добрый день. Есть хорошая компания, Светлана пишет. То есть она хотела бы выиграть этот сертификат, чтобы с хорошей компанией там посидеть. Хочу выиграть сертификат, потому что хочу с подругой прогуляться, Женя. Стас, да просто хочу выиграть хоть что-нибудь от Дефа. Елена пишет, потому что уже были и еще хочется. Лен, ну подожди секунду. Вы-то были, а другие еще не были. Так, привет, DFM. Сижу, жду 12 часов и кушать, и прислал кучу всего себе на обед. Слушай, ну хорошо, но мы немного о другом, Жене. Елена пишет, я должна выиграть сертификат, потому что давненько не была я в подобных заведениях. Юля хочет выиграть сертификат, потому что 3 месяца назад стала мамой второй раз, и хочется уже немного отдохнуть. Также возьму с собой куму, которая стала мамой год назад. Нам нужна перезагрузка, Юля. Юля вот пояснила, сообщила. Привет, ДФМ. Ну, просто мне хочется. Почему бы и да? Вот, Ирина. Александр пишет. У меня 17-го день рождения. Хороший подарок будет. Сходим с супругой. Потому что ни разу не был в этом месте. Хочу впервые для себя открыть. Таких сообщений тоже много, да? Нужен сертификат срочно. Привет, ДФМ. Не знаю почему, но мне почему-то очень хочется попасть в это заведение. Как это сделать? Алина. Так, дальше. Привет, ДФМ. Ну, не знаю, наверное, все-таки я достойна этого. Слушайте, ну, давайте так, я не могу определить, кто достоин, кто не достоин, это будет некорректно, поэтому мы все разыгрываем при помощи рандомайзера. Наш рандомайзер выбирает ваш аккаунт или ваш номер в Максе и поздравляем. Все, сейчас загружаю ваши сообщения, вот тут еще прилетают, в общем. Так, ну, такой активный понедельник, я смотрю по вашим сообщениям, понимаю, что как бы время к обеду. Так, все готово. Итак, зеленый треугольничек. Все, поехали, погнали. Так, смотрим на номер. Может, и не номер, может, аккаунт. Бывает, у вас скрытые номера. Стоп! Так, это у нас скрытый номер. Я вижу, так, кто это? Юлия написано. Так, открываем сообщение. Что там? Хочу выиграть сертификат, потому что 3 месяца назад стала мама. Юля! Ба-ба-ба-ба-ба! Юля, мы тебя поздравляем! Юлечка, мы тебе отправили наш фильм.

Ростове переменная облачность, 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачная температура воздуха составит около 28 градусов выше нуля, ветер западный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.

0: Так, ребята, ну, еще пятиминутки, я так их называю сегодня, да. В общем, я только на пять минут, а дальше что получается? Вот человек написал, заехал к куму на пять минут забрать вкусняшки, а он только начал топить баньку. В итоге двое суток, жены нас потеряли на третий день. Наш общий друг забрал наших жен, наши тела загрузили, и пришли мы себя уже в Адыгее. Неплохо, 5 минут пролетели. Как вы, Владимир, интересно проводите время? Да. Так, дальше. Тоже вот интересно. Зашла посмотреть щенка у знакомых. Теперь придумываем кличку. Вот, пожалуйста. Так, заехал к друзьям передать пакет от их друзей из другого города. Они сказали, посиди 5 минут, и понеслось. Начали все обсуждать. Потом поехали в караоке. Моя приехала туда уже красивая. Вот. Ну, хорошо. Так, дальше. Зашла в пекарню, только за хлебом вышла с круассанчиками, пирогом и кофейком. Не знаю, вроде нежелательно переедать, но очень вкусно. Зашел в барбер узнать, есть ли свободное время. Дозвониться к ним не смог. Оказалось, место есть. Вернулся домой другим человеком. Вот девочка пишет. Вот Марина подпись. Зашла в магазин просто посмотреть скидки. Вот это вот все просто так посмотреть. Это вообще самая дорогая фраза в девичьем русском языке. Теперь у меня есть пальто, которое я даже не планировал. Вот сама подтверждает, видите? Я только посмотреть. Приехал на шиномонтаж спросить про колесо. Через час поменял два и сделал балансировку. Все здорово, но теперь я уверен в машине. Зашла в цветочный магазин купить маленький букетик. Подруге увидела красивые цветы и себе прямиком тоже купила. Зашел в гости к другу на 5 минут посмотреть новый телек и ехать домой. Через неделю мы купили такой же, зашел себе на 5 минут. Так. Заехал к отцу узнать, как дела. Через 20 минут мы уже разбирали старый сарай. Папина, все нормально. И все это пригодится. Пришлось выкидывать. Заказали машину с хелперами. Выкинули пол гаража. Ну, хоть ревизию навели. Молодцы. Так, зашла в салон только спросить цену окрашивания. Мастер сказал, а у меня окошко. Давайте, садитесь. Вернулась домой через 6,5 часов. Ну, я так понимаю, что окрашивание у девочек это долгий процесс. Зашла к подруге показать фотографии. Через 2 часа мы разобрали всю мою личную жизнь, фотографии и всех моих бывших. На это ушло очень много времени. Так, дальше тоже короткое. Вот есть, да. Короткое, уже уходим на обед. Зашла на кухню. Класс, послушайте меня. Зашла на кухню выпить водички на 5 минут. Увидела грязную чашку и понеслось. Продраила всю квартиру. Продраила. Слушай, редкое такое слышу. Ребят, в общем, я предлагаю сейчас нам взять с вами, уйти на обед. Давайте мы пообедаем. А в 16:00 будем закрывать рабочий день. Мира всем. Любите друг друга. Уважайте друг друга. Цените друг друга. Не предавайте друг друга. Слушайте DFM. Всем хорошего обеда.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Да, учитывая, что именно сегодня, 14 сентября, отмечается день, у меня все под контролем. Я думаю, было бы неплохо в некоторые моменты все-таки добавить от самого контроля, но только смотрите, особо там не перебарщивайте, ладно? Ну, в понедельник все лайтовенько должно быть, но после выходных вы сами это прекрасно понимаете. Кстати, все под контролем у нас утром, так как мы обычно попадаем в надежные руки сами на Кате, шоу «Разбудильники», вот именно в их компании у нас начинается каждый будний день, и это просто супер, это просто великолепно, замечательно. Особенно, знаете, мне нравится пробушка, которую они устраивают с целью разбудить тех, кто об этом очень сильно просит и кто просто не в состоянии это сделать самостоятельно с утра пораньше. Шоу «Разбудильники» слушаем завтра с 7 до 10 по Москве. Ни в коем случае не пропустите. Ну а пока я, Тимур Белов, снабжаю вас лучшими треками. Кто у нас впереди? The Second Voice, ППК, еще Медуза. Включаем тусовку вместе.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336. Теперь

0: рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 28, тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно. Температура воздуха составит около 28 градусов выше 0. Ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
4: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
5: Сентябрь продолжается, а «Папа-пап» набирает обороты. 18 сентября – безудержная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые треки, танцы и море драйва. Отрываемся на полную. 19 сентября встречаем легендарную кавер-группу «Дэнди». Живой звук, знакомые хиты и настоящая музыкальная феерия. Сбор гостей в 22.00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
7: Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
7: Не пропустите, друзья!
8: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
9: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А ты дергала хобот слона, да?
3: Ну, трогала.
2: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
3: Да.
2: Наждачная, да?
3: Ну...
2: Шуршавая, да?
3: Ну и немножко влажный.
2: Нет, слони, кожа не влажная. Что за слон
3: да,
2: ты нашла?
3: Да, он просто в водичке стоял. Может быть, это было.
2: Ты уверена, что ты слона гладил?
3: А он... Мне сказали, что это слон.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ой, это у меня в глазах двоится.
10: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
11: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
12: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции, по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Кэш можешь.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО 5-телеком.ком. Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
0: А дальше тусовка.
6: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: скажем так, залететь, как это сделала жительница Калифорнии Сьюзан. В общем, эта женщина собрала крупнейшую в мире коллекцию лягушек, 13,5 тысяч предметов этой коллекции, и попала в эту самую книгу рекордов Гиннесса. Правда, для такой коллекции ей пришлось выкупить, она сказала там в интервью, отдельное помещение и потратить на это дополнительные деньги. Так что вот даже у коллекционирования есть какие-то свои, ну, я бы не сказал, что минусы. А может, мы просто будем в электронном виде что-то коллекционировать, а? Почему бы нет? Ну, вот я, например, уже начал фотографии счетчиков каждый месяц. Там такая коллекция, знаете, со всеми этими показаниями. Ладно, я уверен, что у вас тоже есть какая-то такая мини-коллекция чего-то. Я, Тимур Белов, вернусь к вам завтра. Далее уже встречайте Артема Скоробогатова. Это Радио ДФМ. Включайте тусовку вместе с нами и легкого понедельника.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 28, тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно. Температура воздуха составит около 28 градусов выше нуля. Ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин дверной.
11: Да, это жесткий вайб.
12: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой РНДР. В большом концертном туре.
13: Катастрофически.
12: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
14: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Премьера СТС.
16: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
17: Ты у меня ствол украл.
16: Молчи давай.
15: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
6: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Конечно.
6: Подключить бесплатно дебетовый

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
11: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Ну что хочется сказать, пока у одних трудный понедельник, у других и вовсе исчезли сложные трудовые будни. В интернете вовсю обсуждают опыт предпринимательницы, которая сократила рабочий день сотрудниц, чтобы уже после обеда они спокойно могли заниматься детьми и просто жить, что называется, свою лучшую жизнь. По словам бизнес-леди, производительность и доходы компании при этом только выросли, а подчиненные стали работать более вовлеченно.
1: А что, так можно было, что ли?
0: Давно, причем? Главное ведь КПД и стратегия, а не количество часов, которые ты просиживаешь в офисе. Ну и человек, по всей видимости, она тоже хороший. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Согласитесь, есть над чем задуматься.
2: DFM. Радио DFM.

0: Реклама. Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка и Игорёк и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
1: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
2: Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Премьера «СТС».
4: Я твой учитель. Запоминай.
5: Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Радио ДФМ.

0: субботу в 15 в DFM. Топ 30. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Пора проверить здоровье. В гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
15: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
16: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Up the next.
4: А дальше тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов» в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
1: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
2: Да, это время подъема в школу.
1: Взрослые снова учатся понимать детей.
3: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
1: Дети снова пытаются понять взрослых.
4: Только играем по-взрослым.
1: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
5: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
1: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Спустя годы и поколения только что на радио DFM. Ну а что касается поколения Z, между прочим, то у зумеров наметился новенький тренд. Они начали ходить на свидания с самими собой. Да, это называется соло-дейтинг. Молодежь все чаще ходит в одиночку в кафе, музеи или на прогулки, чтобы, так сказать, отдохнуть от информационного шума и посвятить драгоценное время себе.
1: Ну какие молодцы.
0: Конечно, внутренний диалог очень важен, чтобы узнать свои истинные потребности. Соответственно, лучший способ – это уединение. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого старта рабочей недели в нашей компании.
2: Реклама.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк.
2: АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Кэш можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Кэш можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
9: Кэш можем.
10: И кэшбэк 5% можем?
9: Кэш можем.
10: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
9: кэш,
10: так.
9: Кэш можем.
10: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
14: Мамочке нужно ее оружие.
13: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натиск. Категория 18+.
15: Welcome back and right now.
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Реклама. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Да, это жесткий вайб.
0: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
6: Катастрофически.
0: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
7: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
8: «Роксбар» – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. «Роксбар» – танцуй, отдыхай, все для тебя. 18+.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Радио ТФМ.

0: Electro.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Paus of Combank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
6: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stena T4L. Больше технологий и комфорта – Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru. И сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте WebEdge.
13: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebEdge. 18+.
14: А дальше тусовка
15: on DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день поедания большого сэндвича или шаурмы, либо же отпраздновать день смены своего имени и на вечерок в мессенджерах и соцсетях стать кем-нибудь другим.
1: Назовите меня просто. Бенджамин, Луи, Жерми, Симон, Серж.
2: Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал раз.

0: приди, и ты увидишь.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
2: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
6: Не пропустите, друзья!
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Все, за что вы любите «Радио ДФМ», теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.

0: чего в мире только не происходит. И пока ты об этом не знаешь, все вроде бы в жизни идет размеренно и своим чередом. Однако не в Америке, где обнаружили царевну-лягушку. Хотя, если быть точнее, царевну-лягушек. Женщина установила мировой рекорд, собрав 13,5 тысяч предметов, связанных с квакающими земноводными. И это не только банальные там фигурки или мягкие игрушки, но и одежда, и даже ювелирные украшения. Ну а чтобы их было где хранить, она, соответственно, купила для коллекции отдельный домик.
1: Что, вас уже выпустили из сумасшедшего дома?
0: Я же вас категорически приветствую. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый, а это Ее Величество.
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону переменная облачность и 29 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 21 градус выше 0, ветер западный 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
11: Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
11: Не пропустите, друзья!
12: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
13: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
14: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пиндел!
1: Перец!
2: Пиндел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
13: Да никаких.
12: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
13: Перевожу.
12: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
12: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
15: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. Аутер Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальной

0: для модели Honda Edge 3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: А дальше тусовка
5: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Ритм города. При поддержке программы «Миллион призов».
1: Ну что, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу, дорогие друзья, о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, приближается финал акции «Выбираем вместе 2026 Москва» программы «Миллион призов». Принять участие в ней может абсолютно каждый. Кто в дни выборов с 18 по 20 сентября проголосует онлайн, либо при помощи терминалов электронного голосования на любом удобном избирательном участке. Отдаете свой голос, получаете от 1 до 50 тысяч призовых баллов. Один балл равен 1 рублю.
2: Опачки.
1: Заманчиво, согласен. А теперь, собственно, отвечая на вопрос, что же с этими баллами делать? А их можно обменивать. Записываем на что? На скидки в аптеках, спортклубах, магазинах, кафе и ресторанах, на оплату билетов в театры, музеи и даже зоопарк. А также баллами можно оплатить парковку, пополнить ими карту «Тройка» или же направить все на благотворительность.
3: Замечательно.
1: Ну вот и отлично. Все на этом у меня на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
4: До скорого.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: В Ростове-на-Дону переменная облачность и 29 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно.

0: сезоне сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
6: «Высота Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио DFM.

Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Такое, знаете, начало практически официальное. Ну, может, и дождь пойдет, да, может быть. Хотя, вот эта поговорка, может, после дождичка в четверг, в понедельник, ну, как бы и меньше хотелось бы, да, чтобы все это было. Но, смотря одним глазом на погоду, которую предсказывает какой-нибудь гаджет, потом, отталкиваясь от гидрометеоцентра, да, и так анализируя, понимаю, что может, в принципе, по народным приметам дождь пойти, а может и не пойти. Но вообще это не важно, все равно лето продолжается. Вот именно лето, ребят, не осень, лето у нас продолжается. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, Ростов-на-Дону. Всем привет, DFM Ростов, программа Party Time, время вечеринки, станция для слушателей старше 12 лет. Здрасте, вот мы и здесь, хопочки! Вы знаете, вот я не знаю, откуда у сказочников в голове была присказка Хоттабыча. Помните, да? Трах тебе дох, тебе дох, тебе тебе дох. Вот откуда? Откуда это берется? Вот как писатель пришел к этим выводам? Трах тебе дох, тебе тебе дох. Причем, как бы, звучит же... Вы знаете, настолько универсальная фраза и для детей, и для взрослых. Трах тебе дох, тебе тебе дох, да? Согласны? Можно и рыбчину написать. Я как-то лет 6-7 назад, где-то, знаете, как-то импровизировал насчет рыбчины вот именно под этот трек. Трах тебе дох, тебе тебе дох, трах-трах тебе дох, тебе тебе дох. Добрый вечер, это DFM. Вот, ребята, если вы еще не поняли, что сегодня 14 сентября, понедельник, уже, в принципе, поздно это понимать, можно готовиться ко вторнику. Есть у нас средства связи, которые работают. Ну, первое, освежаю, это наш Макс, 8-918-5900-469. Я думаю, что вы уже сохранили это все в своих контактах. Паблик ВКонтакте DFM Ростов и прямой эфир 320-1046. Все, работает, все хорошо, ребят. Ну, вы знаете, вот сегодня хотелось бы, может быть, немного к вечеру, знаете, о каких-нибудь сказках, да, о загадках, вот, допустим, поговорить. Просто я почему это вот сейчас поднимаю эту тему? Потому что девочка написала без подписи. А, Дмитрий, вы согласны, что в девушке должна быть какая-нибудь загадка? Да! Да, должна быть, да. В общем, я предлагаю так, в тупые загадки для умных людей поиграть. Ребят, помните же, да, эти вот страшные такие нелогичные загадки? Летели два напильника, один север, другой один на север, другой красный. Зачем ежику спички, когда резиновый коврик плывет по реке? Помните, да, вот эти вот, все эти, ну, помните, да? Вот, сегодня предлагаю в это поиграть, да. Допустим, почему холодильник ночью светится, а днем делает вид, что, допустим, вы незнакомые, такое может быть, знаете? Вот. Такая абстракция непонятная, да? Или если я лег пораньше, вот, допустим, да, но 3 часа смотрел телефон, я молодец или я не молодец? Вот как ответить на эту загадку? Вот вам, друзья. Значит, я сегодня предлагаю вам 50 странных загадок. Поиграем, да? То есть я позагадываю вам, а вы, может, поотгадываете, да? Ну, или если свои какие-то вот истории нарисуются, то обязательно не стесняйтесь, пришлите, допустим, да? По поводу холодильника. Зарплата у него есть, он получает ее продуктами. Причем, судя по холодильнику, зарплату за поддерживают у него. Да, ну вот примерно так. В общем, немножко так абстрактивно, но знаете как, нейроночки наши мы в головном мозге потренируем. В общем, первая загадка, которую хочу вам загадать, а дальше уже как пойдет, друзья, ну, звук хороший приготовил. Первая загадка, вот допустим, да, смотрите, если я закрыл глаза на проблему, считается ли она закрытой, как вы считаете, или нет? Ну, в общем, вот такие немного абстрактивные загадки. Не знаю, с чего это началось, может быть, с понедельника, а может быть, с ветра. Поехали. Почему, допустим, вот смотрите, вот классная загадка, спасибо тебе большое, Коля. Если, вот смотрите, если кот сел на ноутбук, теперь он работает удаленно или неудаленно? Ну, слушай, ну на этот вопрос очень сложно ответить. Очень сложно. Почему кнопка «закрыть дверь» в лифте всегда выглядит так, будто ей никто не верит? Вы замечали, да? Вот это открытие и закрытие дверей в лифте есть же специально. Знаете, помимо этажа есть еще открытие и закрыть двери. Вот обратите внимание на эти кнопки. Они как-то странно выглядят, не так, как клавиши с цифрами этажей. Добрый вечер, любимый город! Есть тема для размышления. Погнали! Погнали!

Ребята, здесь уже началось по загадкам. Давайте так, абстрактивные загадки какие-то, да, может это быть в формате, в таком, вопрос-ответа. Короче, Наталья хотела нас, знаете, удивить загадкой, пишет, что у Бориса впереди, а у Глеба сзади. У Бориса буква «Б» впереди, а у Глеба, Глеб, буква сзади «Б», Наташа. Так что, ну, это такая, это все равно, знаете, два конца, два кольца, а посередине гвоздик, как говорят, растуя. Это ножницы. Да. Добрый вечер. А если я не умею загадывать загадки, это хорошо или плохо? Слушай, ну знаешь, смотря с какой стороны посмотреть. С какой-то стороны и хорошо, что ты не умеешь загадывать загадки. Вот, ты, допустим, не загадочный. Вот, а с другой стороны, может быть, и плохо, понимаешь? Может быть, загадочным быть хорошо. Если, значит, вообще нормально. Если кнопка «закрыть дверь» в лифте всегда так выглядит страшно, может быть, ее не надо нажимать? Можно и не нажимать ее, ребят. Вот тоже хорошо. Лен, молодец. Лена, молодец. Значит, Лена присылает такую загадку абстрактивную. Если человек разговаривает сам с собой и проиграл спор, кто победил? Кто-то из них двоих, понимаешь? Точно. Если, к примеру, Дмитрий, я шаурму ем вилкой, она перестает быть шаурмой и просто становится блюдом? Или все-таки нет? Слушай, ну, вопрос сложный, конечно же, сложный. Но мне кажется, все-таки тогда она действительно становится блюдом, если ты не просто ешь шаурму, как мы привыкли, а ешь с столовыми приборами, то, наверное же, все-таки это блюдо. Если будильник разбудил тебя, но ты снова уснул, он выполнил свою работу или нет? Я думаю, да. Да. Мне кажется, да. Если купить спортивный костюм и не заниматься спортом, это просто костюм или все-таки нужно победить себя? Такой вопрос, конечно же, тоже непростой. Смотрите, какой у нас эфир получается, да. Ну, непростой эфир. Мне кажется, ну, нужно победить себя. Так, дальше. Вот, если кот сел на ноутбук, он не работает удаленно. Он ваш новый руководитель, и, судя по выражению лица кота, результатами доволен. А вы знаете, какие выражения лица есть? Нормально, пошел замес. Знаете, сейчас кто-то включает радио и так не может понять, что происходит, что за абстракция. Шаурма с вилкой действительно получает высшее образование, а если ее положишь еще на тарелку, то это уже магистратура этикета. Инна, молодец, Инна. Так. Димон, давай еще какую-нибудь странную загадку. Хорошо, ребят, давайте. Если человек 5 раз сказал «я уже выхожу», на каком из 5 раз он все-таки встал с кровати? Ты знаешь, судя по, вот, допустим, индустрии ивент-развлечений, да, когда, допустим, организуется какое-то мероприятие, юбилей, может, корпоратив, там, свадьба или еще что-то, да, и когда организатор, вот эти люди, которые ответственны за мероприятие, да, звонят диджею, допустим, который должен работать на этом мероприятии, и спрашивают «ты где?», диджей говорит «паркуюсь», это значит, диджей вышел только что из машины. Поэтому, мне кажется, здесь человек только проснулся, да. Если есть последний кусок пиццы, стоя возле холодильника, считается это калориями в плюс или минус? Слушай, ну тут в зависимости, понимаешь, тут все зависит от того, какими кусками ты ее ешь. Если ты ее ешь быстро, то, мне кажется, это калории плюс. А если медленно, осознанно, то калории усваиваются, и они не идут в плюс. То есть такая абстракция. Дальше. Телефон, лежащий экраном вниз после падения, одновременно и целый, и разбитый. Как понять, целый он или разбитый? Слушай, ну ответ простой. Просто есть два варианта. Есть вариант подождать, пока кто-нибудь себя наберет, да, кто-нибудь позвонит на твой телефон. Или второй поднять и посмотреть на него. Ну, то есть, элементарщина. Такое, играем в Шерлока Холмса. Привет, ZFM. Большущий привет огромное Насте. Передайте спасибо большое за поднятие настроения. Она сегодня у нас зажигалка в нашем офисе. Заехал к родителям отвезти арбуз, а мой папа сказал, может быть, давай перекинемся в домино. Вечер, получаться, будет хороший. Ну, получается, наверное, получается хороший. Друзья, сегодня, ну, как бы, загадки, которые вы помните, и если помните, можете задавать эти загадки, но мы не прям жестим по загадкам, потому что так мы, конечно, зайдем в тупик, но все же можно и попробовать. Привет, ZFM, большой привет передайте Анастасии.
Кириллу и Владимиру. Сидим на работе, выключили свет, ждем конца рабочего дня и слушаем DFM Ростов-на-Дону. Как у вас дела? Слушай, ну у нас нормально, мы работаем. Привет, DFM, большой привет, передайте, пожалуйста, всем слушателям города Азова. Слушаем DFM Ростов-на-Дону онлайн, ребята. Отвары! Ну, в общем, если есть какие-то загадки, рассказываем и погнали дальше.

0: Ребят, здесь и вопросы есть, и, конечно же, и сообщения сегодня. Вот у нас понедельничные. Вы знаете, вот я постоянно говорю об этом и не устану повторять. В понедельник и в пятницу в Ростове у нас на ДФМ у нас всегда очень яркие программы вечернего радиошоу, потому что очень яркие и разные полярные приходят сообщения. Добрый вечер. Только что придумал. Если человек полез на елку за укропом, а там арбузы падают на голову, значит, он работает селекционером. Слушай, молодец, Юра, хорошо, интересно, да, интересно. Имеешь отношение к сельскому хозяйству или нет? Почему фразы «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» фактически означают одно и то же? Слушай, очень сложно, мне кажется, это просто игра слов. Вот «чайник долго остывает», то есть это напрягает, да? Или, допустим, «чайник долго не остывает». В принципе, по температурному моменту, мне кажется, это разные вещи. Если чайник долго не остывает, он... Нет, это одинаковые моменты. То есть там температура, допустим, возьмем, ну, плюс 70, так? И чайник долго не остывает, он тоже держит плюс 70. Если буквы перевести в цифры, то здесь более четко можно понять, в чем смысл загадки, Сережа. Навернул, Серый? Понедельник закончился, уже прекрасная новость. Еду домой, солнце сквозь тучи играет ДФМ. Какое еще окончание лета? Я согласна еще на вторую серию лета. Большой привет передай моей жене Кате. Сегодня ровно 7 лет, как мы познакомились. Катюша, я бы снова подошел к тебе в том кафе, и мы бы закрутили все по новой. Ну, ребята, молодцы. В кафе познакомились, да? Какое там лето закончилось, все нормально. Сегодня снова в шортах и купил утром холодный кофе, но переборщил с молоком, еле его допил. Привет, ДФМ, привет из пробки. Как обычно, двигаюсь по Нагибино, но вроде как не совсем загружено и не раздражает. Слушаю музыку, но пробки есть. Поздравьте, пожалуйста, нашего Серегу с днем рождения. Желаем ему здоровья, денег и, наконец-то, перестать говорить «я на 5 минут». Молодцы, это как раз... по фрагментам, да, по мотивам, так точнее, сегодняшнего утреннего радиошоу. Так, мы едем с мужем за арбузом. Он сказал, что нашел точку, где хорошие арбузы. Решили, пока арбузы есть, лето официально продолжается. Ну, попробуем, какие у него сладкие арбузы. А? Вот вам девичье сообщение, да? Так, большой привет передаю всей нашей смене. Кто уже дома, мы вас немного недолюбливаем. А кто еще на работе, всех поддерживаем. Ребята, держитесь еще немного, и скоро все закончится. Большой привет передаю вам. Сегодня после работы не домой, а гулять. Погода классная. Включи что-нибудь танцевальное. У нас семейный ужин внезапно превратился в домашнюю вечеринку. Раньше освободились с работы, пришли в 3:30, все приготовили. Сейчас слушаем ДФМ. Хочу сказать мужу спасибо. Сегодня был тяжелый день, а он встретил меня после работы с кофейком. Иногда любовь выглядит именно так. Ребята, о погоде.
1: Погода. Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь, ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» — это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
4: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания. Партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало.
9: В
8: Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
9: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
7: Застройщик ООСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните. 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Да, это жесткий вайб.
14: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
15: Катастрофически.
14: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
16: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
17: Премьера СТС.
18: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
19: Ты у меня ствол украл.
18: Молчи давай.
17: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
20: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
21: DFM. Party time. On DFM. Come on.

0: Моб Синклер здесь. Да, хороший трек, да? Ростов, всем привет! Только что помыл машину, поэтому дождь не должен пойти. У дочери сегодня маленькая победа, получила первую пятерку в новом учебном году. Вечером празднуем. Молодцы, поздравляем. А пятерку по какому предмету тоже напиши. Еду с открытыми окнами, DFM погромче. Если осень, то я согласен на такую до начала декабря. Слушай, ну, согласен, что вот такая до конца декабря, но не знаю, как получится. Большой привет передаю моей маме. Она уверена, что я мало ем, а мне 41 год, и я уже понимаю, что ем много, потому что вещи прошлогодние на мне уже не сходятся. Сегодня ровно как год, как мы переехали в Ростов-на-Дону. И знаете что? Мне кажется, мы уже ростовчане. Слушай, ну это всегда спорный вопрос. Ну, добро пожаловать, здрасте. Любите Ростов. Ростов надо любить, ребят, да, это точно. Поздравляю моих родителей с годовщиной свадьбы. 32 года вместе, вот это настоящий проверенный дуэт, и это настоящий семейный хит. Вышла после работы и поняла, что домой вообще не хочется, пойду гулять по Ростову-на-Дону. Слушаю вас в наушниках, прикольно, хорошо. Большой привет передаю человеку, который сейчас меня слышит и прекрасно понимает, что это именно ему. Я еще все скучаю. Незнакомка. Ну тогда внезапно, да? Представляешь, сейчас каждый думает, ты да может это моя мне там. Да, нормально. Самое главное, если со своей зайки и сикоти едешь в лице, не меняйся, чтобы вопросов лишних не было. Всем, кто едет домой после тяжелого рабочего дня, большой привет, ребята, я гоню по Ворошу. Любимой моей жене Аленке большой привет. Утром немного поругались. Ален, вечером предлагаю мир, ужин и никаких переговоров, а лучше пойдем гулять. Обожаю такой сентябрь в Ростове-на-Дону. Лето сверхурочно, а приходится работать. Поздравьте, пожалуйста, Дмитрия, нашего начальника, с днем рождения. Сегодня официально хороший человек, а завтра посмотрим. А, супер. Так. Едем с дочерью с тренировки. Она сказала, сделай этого дядю на DFM погромче. Привет.
1: Это я. Дядя на DFM.
0: Так. Всем привет. Сегодня вышел на новую работу. Я среди вас. Первый день пережил. Коллектив хороший. Кофе нашел. Но пока не могу понять, какой график и как начальник, какой по темпераменту. Привет нашим соседям. Они опять собираются жарить мясо, потому что мы видим, что собираются какие-то люди и уже уголь привезли. А вот там частный дом или как у вас рядом? Сегодня купила себе цветы без повода. Подумала, хорошее настроение, вполне нормальный повод. Цветы простояли на работе. Очень много было завистливых взглядов от коллег. Вот. Ребята, какие разные сообщения ростовские. Вот напиши, что у тебя происходит интересного. Вот тебе, пожалуйста. То есть, знаете как, это, возвращаясь к уже сказанному, у нас это прям вечер новостей Ростова-на-Дону. Хочу признаться девушке Ане. Аня, я все-таки очень рад, что тогда написал тебе первым. Вот уже третий год не могу никак остановиться. Как-то здорово. Но вы так часто встречаетесь или как? Не знаю, как у кого понедельник. Понедельник вечером у меня такое ощущение пятницы, но не могу понять, с чем это связано. Может быть, потому что завтра у меня начинается отпуск. Слушай, а прикольно, отпуск со вторника. Пришел с коллегами такой, все в понедельник, такие все на серьезном борще, как есть такое выражение, да, все такие ходят туда-сюда. И тут ты такой весь на лайте, на позитиве, все смотрят, что такой ласковый, вежливый и добрый. Никто не знает, что у тебя отпуск, или знают. Поздравьте, пожалуйста, нашего сына. Сегодня у него первый день на новой работе. Не переживай, взрослые тоже постоянно делают вид, что знают, что делают. Вот это, кстати, очень мудрая фраза. Вы знаете, бывает так, попадаешь в коллектив и смотришь там, приходишь в новый коллектив, смотришь, думаешь, ты, да, они такие все профессионалы, они в курсе, они все знают, что как. Это шоу-программа взрослая, поверь. Ребята, сейчас вернемся.

Так, да уже быстрее бы закончился этот рабочий день. Сижу, отсчитываю минуты, а мне вообще еще до 18. А, поздравьте, пожалуйста, меня просто с хорошим днем, Катя. Катюш, с хорошим днем тебя поздравляю. Прям как когда нужно сказать тост, вот такой тост и говоришь. Привет, ДФМ, загадок не знаю, в гороскопы не верю. Да, я существую, подпись Наташа. Вот Наташа, видите как, в гороскопы не верит, загадки не знает. Ну, ничего страшного, Наташа. Загадки, вообще загадки это хорошо. То есть загадки помогают развивать свои способности. То есть вот когда ты погружаешься в загадку, начинаешь думать, почему такой вопрос. И что там происходит? Так, ладно. Всем привет! С вечерней прогулки будем гулять вечером. Пока только собираемся на работе и планируем. Хочу большой привет передать моему бывшему. Да-да, именно бывшему. Мы наконец-то научились нормально общаться. Оказывается, и такое бывает. Опа! Ох бы это сообщение бы в начале программы, тогда бы мы развернулись. Был очень сложный понедельник, но сейчас уже все заканчивается. Потихоньку играет в колонке DFM. Слушаю онлайн в Таганроге. Таганрог, большой привет. Поздравьте, пожалуйста, мою сестру. Сегодня она получила права. Ростов, будьте внимательны, семья очень рада. А прям вот в понедельник выдают права? Я просто вот не знаю. Мне кажется, это вторник. Ну... Не знаю, ну написали хорошо. Может, вам поверим на слово, как говорят. Сидим с друзьями на веранде. Никуда ничего не нужно. У всех сегодня нерабочее настроение. Все ИПшники думаем, что делать дальше. Привет, ИПшники. Всем привет. Только что закончил разговор по телефону. Подключился. Какая тема? Слушай, ну у нас темы нет. У нас тема была загадки. И просто сообщение ростовские. Кто, чем, как и какой понедельник. Поздравьте, пожалуйста, наших друзей с днем рождения дочери. Родилась Инна, но родилась она 5 лет назад. Сегодня первый юбилей. Ребята, теперь вы должны понимать, что вечеринки должны быть скромнее. Слушай, а до 5 лет вечеринки были или нет? Или после 5 лет они начинаются просто? Так, сегодня первое свидание. Если все хорошо пройдет, потом расскажу, что это свидание началось под DFM. Так что держите за меня кулачки. Без подписи на Ави непонятно у кого. То есть или у девушки первое свидание, либо у парня первое свидание. Слушайте, ну давайте так. Вот как пройдет первое свидание, обязательно завтра расскажите. Вот как, удалось, не удалось, дали в штангу, либо все в порядке. В общем, ну прям интересно, потому что свидетелей много было вашему сообщению сегодня, поэтому, в общем, завтра ждем, конечно, обратную связь какую-то. Сегодня муж неожиданно позвонил мне на работу и сказал, что вечером сегодня у нас есть личные планы. Такого не было за все 7 лет. Мы сюрприз готовим. Нашему деду сегодня 80 лет. Он утром спрашивал, куда вечером пойдем, а мы так и не решили. Вот мне бы его энергию. Слушай, ну здорово, если человек говорит, если у него 80-летний юбилей сегодня, он говорит, так, ну что, куда мы идем, надо определяться. Это замечательно вообще. Здорово, поздравляем, хотя бы имя отчество написали, мы поздравили. Вечером всей семьей сегодня будем смотреть новый сериальчик. Скачали, какой, не скажем. Ну, хорошо. Лето продолжается. Сегодня, как ни странно, я попал на нормальный арбуз. В хорошем смысле слова. Сладкий и красный. Не скажу, где брал. Вот это ростовская тема. Здесь рыбы нет. Знаете, вот бывают сообщения такие очень часто. Приходят от рыболовов или от любителей рыбалки, не могу сказать, непрофессиональных, вот, спрашивают, Димон, а спроси у тех, кто любит, увлекается рыбалкой, где нормальные рыбные места есть? Пусть подскажут. И все те, кто действительно увлекаются рыбной ловлей, говорят, да-да-да, сейчас мы тебе скажем, вот здесь забрасывай, тут клюет, нормально. Сейчас Юля Зиверт. Ух.

0: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс Погоды, завтра в городе небольшой дождь, ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Реклама. Знакомая проблема, когда ищешь крутой подарок человеку, у которого, казалось бы, все есть. Что делать в этой ситуации? Лови совет. Есть идея, ну прям мега идея, ребят. Рули сюда кресло, там большие удобные кресла-мешки, море восторга и горы позитива. Все в наличии, кстати. Кресла подберут, соберут за 5 минут, останешься довольным, как слон. Фиксируй адрес, запомни или запиши. Чудо-кресло, улица Страны Советов, 3.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Насчет бывшей здесь несколько сообщений, не все буду читать насчет бывших, ребят, потому что, ну, не успеем тему эту развернуть. Но вот один слушатель написал: «Добрый вечер, я голос бывшей слышать не могу, не то чтобы общаться». Ну, вот такие ситуации бывают. Дальше, кто чем занят вообще, у кого что происходит? Лето продолжается, у меня сегодня на ужин будет арбуз, купили, но не знаем, это как повезет, не повезет. Еду домой, специально выбрал дорогу подлиннее, послушать хорошую музыку, послушать DFM, может, дождись погоды, в 18.00 июля будет. Поздравьте, пожалуйста, мою жену с днем рождения, Света, оставайся такой же красивой, веселой, терпеливой, особенно последнее время я сильно стараюсь, чтобы ты такой была, красавчик. И поздравил, я себе сказал, молодец. Привет, DFM. После работы решил с коллегами попить кофейка. Посмотрим, какие там будут разговоры. Еще час с лишним на работе. Ростов, привет! Сегодня впервые за долгое время вышел на работу, не опаздывая и не задерживаясь. Утром город был однозначно очень нервный. Он не нервный, он был быстрый. Ну, все ехали, все поехали на работу. Так, сентябрь шикарный, вечером тепло, отличная музыка. DFM, настроение классное. Вообще люблю Ростов-на-Дону в любое время года, но меньше всего осенью. У дочери сегодня днюха, 19 лет. Первый раз устраиваю им вечеринку, идут с подружками в рестик. Мы немного волнуемся с мамой. Да не волнуйтесь, ну что, у каждого был свой праздник. Тем более уже 19, не 18 лет. Ну не волнуйтесь, представьте, какой кайф, если это первый выход, да еще такой без родителей. Вспомни свою первую поездку без родителей на море. Ты помнишь, как было? Я помню, ко мне пришли мои друзья уговаривать моего папу, говорит, там, дядь Вов, мы, значит, едем на море, все нормально. И один мальчик говорил, значит, что, говорит, мои родители там тоже будут, если что, они за нами будут присматривать. Мой папа долго вел допрос моих друзей, вот. Ну ладно, сказал, хорошо, давайте, езжайте. Вот. Ну, конечно, его родителей не было. Там то, что было на море первый раз в первой поездке, оно на море и останется, ребят, да. Да-да-да. Я признался сегодня утром жене, что съел последний кусок торта, но я думаю, что она догадалась, что это я, потому что в квартире мы живем вдвоем. Слушай, а если, допустим, она ночью, бывает, встает, идет к холодильнику, а потом этого не помнит? Может, не надо было сдаваться так, что это ты съел? Ребята, в общем, в Ростове заканчивается рабочий день. Это был понедельник, который мы с вами прожили правильно. И вот сейчас как раз время закрыть рабочий день. Неважно, во сколько у вас закончится, в 5, в 6 или в 7. Пройдитесь, погуляйте, потому что погода классная. Всем привет! Везем нашей дружной семьей котика на стрижку. Всем хорошего дня, написал Владимир. Вот видите, и у кота тоже сегодня beauty day. Все, ребята, поехали по домам. Радио DFM.

0: Хотелось бы, чтобы уже где-то хотя бы середина недели была, да? Но нет, друзья, понедельник, выходные прошли, начинаем работать. Но какие сегодня события еще отмечаются, посмотрим вместе. Сегодня очень локальный праздник, не знаю, как он сюда попал. День садовода в Ульяновской области, друзья. Вот для этих 6 человек, конечно, ребята, мы с вами. Также сегодня празднуется праздник междусобойщиков. Если где-то вы с друзьями собирались отдыхать и уже подумывали о том, чтобы слиться, не надо. Сегодня праздник такой. И еще день у меня все под контролем. Ну, это прекрасное состояние. Состояние, которое меняется каждый раз, когда ты его осознаешь, вот думаешь, все у тебя как надо идет, и сразу, да, все меняется. Поэтому, друзья, давайте не думать об этом, чтобы все под контролем оставалось, а лучше послушаем классную музыку. Впереди ее много, всем огромный привет, меня зовут Женя Кротов, поехали дальше.
1: Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Самая большая телесемья.
11: Мы выполнили свой долг родителей.
12: Посидим сегодня в тишине.
10: Возвращается с новой миссией.
13: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
10: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разориться.
14: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
10: Знакомо?
12: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
14: Пройдет.
12: Ты что сказал, Маш?
10: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз, город-курорт на Каспийском побережье, в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз – ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: Сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Это тот самый день, когда хочется побольше отдыхать, и разные люди делают это по-своему, друзья. И некоторые вместо работы просто назначают совещание. Многим знакомы эти прекрасные часы, да, когда тебе надо на работу, чтобы послушать то, что тебя не касается, пару часов. Однако ученые выяснили, что совещание действительно полезное. Провели исследование и выяснили, у тех, кто посещает эти совещания, гораздо быстрее растут зарплаты. Так что неважно, как ты работаешь, главное, чтобы твою активную деятельность видела начальство. Эти устои с нами абсолютно всегда, друзья. Ну а то, что у вас в наушниках звучит, это уже дело второе. Далее здесь будут звучать Юль Погодин, Попов. Передавайте им привет, наше вечернее шоу. Я же на этом моменте с вами, друзья, прощаюсь. До завтра. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока и классного вечера.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь, ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. 8 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
1: День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова».

0: в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
1: Сентябрь продолжается, а «Папа-пап» набирает обороты. 18 сентября – безудержная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые треки, танцы и море драйва. Отрываемся на полную. А 19 сентября встречаем легендарную кавер-группу «Дэнди». Живой звук, знакомые хиты и настоящая музыкальная феерия. Сбор гостей в 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11-18+.
2: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже не люблю, когда дождь, потому что если дождь, значит пробки и молния в такси, а это дорого и долго. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работу, начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 14 сентября, это понедельник, новолетие, сегодня церковный Новый год. С праздником. А день слушания шорохов, день у меня все под контролем, праздник между собойщиков. Также сегодня у нас просто потрясающий день, день садовода в Ульяновской области. Почему именно в Ульяновской, непонятно, но вот из песни слов не выкинешь. Они себе вот праздник отдельный застолбили. А также Семен Лето проводит с 1 осенина Семен день. И еще сегодня день мелких неприятностей, поэтому мы решили выяснить следующее. Про что можно сказать мелочь, а неприятно? Вот вроде мелочь, а не... Когда собрал мусор и пакет рвется. Вот мелочь, а неприятно. Когда пришел в гости в черном, а выходишь в шерсти их белого кота. Вот. Когда сделал классный трюк, просто невероятный, никто не увидел. Если раньше человек падает, и все такие... Ну, или спрашивают, как ты, что ты, то сейчас снял? Кто-нибудь это снял? Сразу первый вопрос. Когда встретил звезду в метро, а телефон разрядился и уже не сфоткаться.
2: Ой, точно.
1: А почему тебя не удивила звезду в метро?
2: Так. Как-то на другом сфокусировался.
1: Когда шкурка от сосиски сходит прямо с сосиской. Вот яйцо еще, когда чистишь, так же, да, пока до желтка не дойдешь, как будто бы оно не чистится. Кстати, говорят, что это именно свежие яйца так себя проявляют. Вот, например, если яйцо свежее максимально, оно будет плохо чиститься. Если оно уже полежало какое-то время, то с этим все будет хорошо. Так что вот эта история воды холодной, еще какие-то такие шаманские ритуалы, они, в принципе, могут и не сработать со свежим яйцом.
2: Новые джинсы, вот когда надел, выходишь на улицу, и сзади, вот, знаешь, вот это вот брызги грязные по колено. Вот мелочь, казалось бы, да, но неприятно. Или вот очередная такая ниточка вот на экране. Знаешь, что защитное стекло? Но все равно как-то мелочь, но неприятно, раздражает.
1: Еще неприятно, когда заказываешь свой размер где-нибудь в маркетплейсе, и не можешь натянуть его даже на коленку, понимаете? Ну, никак вообще не натягивается. И ты думаешь, это ты потолстел или это маломерка?
2: Это уже не мелочь.
1: Вот, ну, это уже такая совсем неприятная история. Вроде мелочь, можно же спокойно перезаказать, но как-то неприятно. В общем, друзья, обязательно пишите, про что можно сказать мелочь, а неприятно, мы принимаем.
2: Ваши сообщения в группе Радио ДФМ ВКонтакте, канал в Максе и не только в Максе, там оставляйте свои комментарии. Номер для прямых сообщений 965-115-5-115. Ну и, конечно же, приложение Радио ДФМ, там тоже есть возможность написать в прямой эфир.
1: Ну, а лучшему сегодня полетит наш эксклюзивный подарочек от ДФМ. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
13: Только в ленте.
14: Welcome back, and right now.
15: А теперь...

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы расскажем, что нам говорят сегодня астрологи. В 10.22 утром стартанул четвертый лунный день, и до завтрашнего утра он будет актуален. В этот день полезно изучать собственное древо родословное, провести время в кругу семьи, навестить родственников, возможно, даже с которыми давно не виделись. Если такой возможности нет, все-таки понедельник, можно позвонить, спросить, как дела, пообщаться. День хорош для поиска информации. В остальном четвертые лунные сутки располагают к отдыху после напряженного третьего лунного дня. Да, у нас понедельник, когда надо активничать, но по Луне считается, что в этот период как раз нужно отдохнуть. Теперь это важно делать на природе. Также в этот период могут сниться вещи и сны, имейте в виду. Так что внимательно смотрите за тем, что вам снится ночами. Подарите своей второй половинке романтический ужин. Купайтесь друг в друге, завещает нам этот день. Также день лучше провести в семье, мы об этом уже говорили. Далеко от дома уходить не рекомендуется. Посидите с родственниками, покажите, как вы их любите, как вы о них заботитесь. Сегодня самый лучший день в лунном месяце для укрепления семейных и родственных взаимоотношений. Можно пойти на примирение с близким человеком, с которым давно были в ссоре. Тоже благоволит этот день и луна данной истории. Все свои усилия в работе лучше направить на пассивную работу, сбор информации, проверку бумаг, архивов. Можно решать финансовые вопросы, заниматься торговлей, но не операциями с недвижимостью. И не следует начинать новые дела. Увольняться с работы в этот день тоже не рекомендуется. И не самый лучший день для общения с начальством. Сегодня и партнеры, и работодатели могут быть заняты собственными проблемами и равнодушны к проблемам остальных. Поэтому проведение переговоров и совместное решение проблем лучше отложить на другой день. Вот такие дела.

0: Ago on DFM.
1: А мы сегодня выясняем следующее.
2: Про что вы можете сказать мелочь, а неприятно?
1: Мелочи, а неприятно, это когда в троллейбусе держишься одной рукой за поручень, а в другую культурно хочешь чихнуть. Вот так вот неприятно. Мелочи, а неприятно, когда ты едешь на дачу и на полдороге вспоминаешь, что забыл ключи дачи. Вот да, это такая самая страшная история. А еще страшнее, это когда ты думаешь, я выключил этот из розетки утюг или нет. Вот начинаешь тревожиться и все равно потом думаешь, нет, все-таки я выключил. Не могло же быть по-другому. Но это так потом тревожит, что легче вернуться и проверить, все-таки выключил или нет. Иначе можно испортить себе все выходные. Когда мороженое капает, а ты не доел еще и до середины. Кстати, с шавермой примерно такая же история.
2: Она сразу капает.
1: Поэтому специальный пакетик есть внизу. Не надо его снимать раньше времени. Когда в супе макароны разбухли, и он стал макаронной кашей...
2: Пустая фисташка, которую так долго открывал, а там оказалось внутри ничего. Когда хочется чихнуть, а тебе этот чих сбивают.
1: Вот, кстати, такое бывает. Ага. Между прочим, говорят, если вы хотите чихнуть и не получается, нужно посмотреть на свет. И сразу получается. Серьезно говорю, как это работает? Когда на работе всех похвалили, а про тебя забыли. Нет, ну это наглость. Я считаю.
2: Что это за...
1: Уже извините
2: это не
1: меня. Это уже просто гадство, я бы даже сказала. Не то чтобы мелочь. Когда жена досмотрела сериал без тебя. Когда купил арбуз, а он белый. Или розовый, но невкусный. Такой водянистый, противный. Поэтому надо стучать правильно. Значит, вообще, многие стучат по арбузу и даже не понимают, что они должны услышать. Нужно приложить арбуз к уху, постучать, и звук должен быть такой, как будто бы вот он внутри пустой. Арбуз.
2: Звенящий.
1: Такой звенящий, звонкий звук такой, прямо, извините за тавтологию, но тем не менее. В общем, именно такой он должен быть, чтобы оказалось, что арбуз действительно спелый.
2: Что-то арбузика захотелось.
1: Ну, вдруг. Знаете ли, как говорится, в эфире не очень я вам рекомендую, потому что да. Будете бегать туда-сюда, вы пропустите выход. Так, а мы, между прочим, пропускать ничего не хотим, потому что в самое ближайшее время поиграем.
2: Будем проверять вашу интуицию нашим методом тыка. Звоните 8-495-956-101-2.
0: On DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто» ООО «Автомол».
5: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
7: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-80-30. 307-80-30. 30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Роксбар. Место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. Роксбар. Танцуй, отдыхай. Все для тебя. 18+.
16: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Это Михаил из города Санкт-Петербург. Михаил, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Михаил, мы рады вас приветствовать. Как ваш понедельник?
3: Отлично, просто. Еду, стою в пробке, ищу бензин. Все нормально.
2: Как у всех.
1: Ну, прямо сейчас, не знаю, найдете ли вы бензин, но у вас есть возможность найти нашу кружку DFM, которую мы вам обязательно отдадим, если ваша интуиция окажется высокой. На старт, внимание, поехали.
3: Попробуем.
1: Правда, что жираф может достать языком до своего хвоста?
3: Нет.
1: Правда, что первый электроавтомобиль придумал Илон Маск?
3: Нет.
1: Правда, что гору Килиманджаро назвали в честь ее первого покорителя?
3: Покровителя или покорителя?
1: Покорителя. Но он же и покровитель.
2: Да, нет?
3: Я думаю, что да.
1: Правда, что спелый кумкват оранжевого цвета?
3: Что еще раз?
1: Правда, что спелый кумкват оранжевого цвета?
3: Да.
1: Правда, что парашют придумали раньше самолета?
3: Нет.
1: Так, что у нас получилось, коллега? Ну, давайте один вариантик можно исправить.
2: Какой-нибудь ответ хотите исправить, Михаил?
3: Да.
1: Какой?
3: Какой-нибудь исправим.
2: Давайте какой-нибудь.
1: Может быть, жираф, хвост, Килиманджаро?
3: Вот Килиманджаро, наверное.
1: Правда, что гору Килиманджаро назвали в честь ее первого покровителя? О, почему все время покровителя? У меня что-то сегодня, видимо, не то.
2: С оговорочки.
1: Знаете, первый раз случайность. Вторая — это уже по Фрейду. Так, где мой покровитель? Жду.
2: С горы.
1: Так, итак, с покорителем чего у нас там, да или нет?
2: Ну, исправляем ответ, я так понимаю, Михаила был...
3: Ой, я не помню, что я ответил.
2: Был да, если мы его исправляем на нет.
3: Значит, нет.
2: Значит, нет.
1: Да, нет. Нет, покровители. Давайте прямо сейчас выясним, что нам скажет искусственный интеллект.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Проходной балл. Проходной. Давайте поаплодируем.
2: Молодец.
1: Килиманджаро все исправило. Так,
3: да.
1: Правда,
3: покровитель,
1: что...
3: Покровитель,
2: да,
3: покровитель.
1: Надо было сразу походить, понимаете, уже понимать, что здесь что-то не так. Правда, что жираф может достать языком до своего хвоста? Да. Да, может, у него шея-то длинная. Правда, что первый электромобиль придумал Илон Маск? Нет. Правда, что гору Килиманджаро назвали в честь ее первого покорителя? Нет. Правда, что спелый кумкват оранжевого цвета? Да. И правда, что парашют придумали раньше самолета? Да. То есть самолета нет, а как прыгать они уже придумали, да? Логично, логика. Да, еще раз аплодируем.
2: Михаил, поздравляем, у вас теперь есть наша фирменная кружка.
1: И, конечно, 10 секунд на все привет.
3: Спасибо большое. Обязательно. Передаю очень большой привет своей семье, огромной, Викульку, Максику, Никитке, Лизе, жене, Иришке, компании «Везувий», в которой я работаю, и всех люблю.
1: Ура!

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
2: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
3: Наша традиция уже.
2: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
3: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама. Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7 собрать все взгляды.
6: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо поднывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пенза. Далее dom.ru.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Up the next.
19: А дальше тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что радио.

0: друзья, мы сегодня выясняем, про что можно сказать мелочь, а неприятно. Вот, пожалуйста, когда учитель похвалил всех, а тебя забыл, но сегодня мы это уже вот про начальника говорили. Когда выходной у всех есть, а у тебя нет. Когда ты хочешь поспать в выходной, и тут перфоратором соседи начинают фигачить, вроде бы мелочь, но очень неприятно. Значит, когда муж нашел в своей осенней куртке 100 рублей, а в твоей куртке ничего не лежит, мелочь, а неприятно. Еще что есть?
1: Когда наушник в ухе не держится, ну вот совсем как-то не очень. Или вот мелочь, а неприятно, когда пришел на день рождения, а тортик не достался.
0: А когда поехал за грибами, все грибы находят, а ты нет. Вот это вообще, конечно, какая-то подлость вселенская, честно говоря. Так, еще, когда в магазине не делают скидку, мелочь, а неприятно. Когда стою в пробке, опаздываю, но, соответственно, когда стою в пробке, не опаздываю, но в пробке стою, а когда пробок нет, я, ну, короче, тут целая схема, в общем, какая-то неприятная.
1: Ольга написала, когда дали сдачу в магазине 500 рублей монетками. Представляешь, для Ольги это неприятная мелочь, 500 рублей монетками.
0: Когда глаза только накрасишь, и тут же хочется чихнуть. Вот это правда. И не то, чтобы это там прям супер мелочь. Вообще, на самом деле, очень многие мужчины спрашивают, почему женщины, когда красят глаза, открывают рот? Вот
1: да.
0: Есть такой вопрос, да? Типа, а зачем рот открывать? Потому что растягивается нижнее веко. И чтобы нижнее веко, реснички там накрасить, нужно растянуть, соответственно, вот это вот все, чтобы оно было аккуратно. Но фишка в том, что после этого ты чихаешь обязательно. Это просто закон подлости, ребят, честно вам говорю. И уже плевать, открывал ты рот, закрывал ты рот, все равно все вот так вот тебя пляп, и ты это пытаешься все убрать, в итоге у тебя, извините, синяки, как у алкашки. Ну, то есть, это просто какой-то кошмар. Еще вот сейчас, слава богу, мы ходим в салон, там у нас шеллак, все остальное, а раньше мы там, ну, часто все красили сами по себе вот лаком для ногтей, там делали маникюр, да. И вот тут чаще всего бывало, что ты аккуратненько стараешься, все уводишь, и тут или какая-то соринка, или какая-нибудь мошка, или что-нибудь обязательно прилетит. Вот прям снова. И причем тогда, когда он уже немножко начал подсыхать, понимаешь? Ну, то есть вот у женщин часто бывает такая история, когда вот мелочи неприятно. Еще не знаю, назвать ли это мелочью, а неприятно, это когда ты намылил волосы и отключили воду. Но это уже не мелочь.
1: Это очень неприятно.
0: Это совсем неприятно, я бы сказала. Так, когда едешь на машине, а у тебя везде красный свет. Хорошо, когда зеленый, да? Вот так было бы всегда. Ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите нам свои фантазии, свои мысли, может быть, какие-то жизненные воспоминания по этому вопросу. И мы с удовольствием отдадим кому-нибудь подарок уже совсем скоро.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио DFM. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. 8 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
7: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
8: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
9: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
10: Да, это жесткий вайб.
11: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
12: Катастрофически.
11: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
13: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
14: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».

0: друзья, сегодня мы с вами выясняем следующее.
1: Про что вы можете сказать мелочь, а неприятно?
0: Так, пожалуйста, когда куда-то опаздываешь, а окружающие как будто назло никуда не спешат и делают все супер медленно. Когда у тебя срабатывает будильник, да, срабатывает, а рядом лежащий муж никуда не торопится, у него, видите ли, выходной. Знаете, всегда, когда ты рано просыпаешься, ты завидуешь больше всего коту. Или собачки своей, которая вот просто лежит. И, ну, собаки в меньшей степени, потому что, скорее всего, ты с ней пойдешь гулять, да. А вот кот, это просто, он еще смотрит на тебя, типа, ну, давай, бездельник, иди, работай, на корм, идем, зарабатываем быстренько, все, торопимся. А сам продолжает спать уже на твоем месте. То есть ты нагрел для него, а он такой раз и все. Когда помыл машину, а утром дождь. С окнами, кстати, примерно то же самое. Только помоешь окна, и сразу дождь все заляпает. А когда проснулся раньше будильника на 5 минут. Вообще-то эти 5 минут можно было еще поспать.
1: Вообще, кстати, кайф, когда ты просыпаешься за 5 минут или там за 10
0: будильника. Нет, понимаешь, утром 5 минут, вот я заметила, знаете, можно увидеть еще 328 снов за эти 5 минут. Всего-то 5 минут, а ощущение, что вечность прошла. А вечером, например, ты их даже не заметишь. Как-то время, оно все-таки вариативно в этом смысле. Ощущение времени, я имею в виду. Так, когда до мусорки осталось пару шагов, пакет порвал, сегодня обсуждали. Когда в отпуск взяла много купальников, а пришлось ходить в кофте. Когда на рыбалку вместо кукурузы случайно взяла фасоль. Такое тоже бывает. А, кстати, на фасоль кто-нибудь ловил? А может, оно нормально?
1: Без понятия.
0: А может, оно пойдет?
1: Ну,
0: вот,
1: в принципе,
0: кстати,
1: и перекусить можно.
0: Что-то мы, между прочим, практически никто не экспериментирует. Берем кукурузу всегда, там, перловку можем взять, да, еще ароматизированную и так далее. Ну, почему никто не ходит с гречкой? Она, кстати, тоже хорошо, мне кажется, будет на крючке висеть.
1: А если горошек?
0: Горошек, кстати, на горошек ловят.
1: Да?
0: Да, вот на горошек ловят. А вот на фасоль я прям не знаю, чтобы кто-то ловил. Ну, можно же попробовать. А представляете, если рыба такая сидела и кричала: фасоль, фасоль, фасоль. И тут ты действительно удовлетворяешь запросы клиента. И радостно совершенно получаешь чаевые в виде ее жизни. Ой, ужасно звучит, ладно. Ну, в общем, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать мелочи, а неприятно. Пишите нам ответы.
1: В группу Радио ДФМ ВКонтакте, в канал Макса, не только в Максе. Номер для сообщений 965-115-515. 115 и приложение Радио ДФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк.
2: АО. ООО «Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года. Выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Right now. А теперь тусовка.
11: DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, у нас сегодня 4-й лунный день, и подробно о том, что можно сегодня делать, а что нельзя. Нельзя в 4-й лунный день рубить с плеча и принимать необратимые решения. Риск ошибки сегодня слишком велик. Поддаваться стадному инстинкту сегодня необходимо слышать только собственный внутренний голос и доверять ему. Игнорировать знаки тела, впутываться в клубок интриг, споров и сплетен. Взваливать на плечи чужие заботы. Сейчас у каждого свой крест, и нести его нужно самостоятельно. Совершать траты под влиянием эмоции, купленные в порыве страсти, быстро разочаруют. А что можно и нужно делать 4-й лунный день? Это анализировать пройденный путь. Оглянитесь назад, чтобы понять, куда двигаться дальше. Проявлять дипломатию и мягкость. Укреплять свой внутренний стержень через медитацию, через чтение, может быть, каких-то правильных книг. Наводить порядок в мелочах, разбирая старые вещи или бумаги, вы структурируете свои мысли. Наполнять дом ароматом выпечки и уюта. Этот лунный день, кстати, благоволит домоседам в том числе. И очень важно сегодня, да, наверное, и всегда, взвешивать каждое слово, но сегодня это необходимо особенно. Сегодня звук обладает особой вибрацией, способный менять реальность. Поэтому все аффирмации только на позитив. Вот такие дела.

А про что можно сказать мелочь, а неприятно? Конечно, друзья, мы собираем ваши ответы. Вот какие у нас есть. Комар в комнате ночью. Да, и еще ты его приманиваешь, ждешь, когда вот он сядет на тебя, и начинаешь сам себя бить в надежде, что все, закончится этот писк. Но потом, через несколько секунд, после твоего собственного самоизбиения, ты слышишь его заново.

0: потолке. Еще, может быть, там на самом деле они были не вдвоем.
1: Мне очень неприятно, когда вот на потолке остается вот эта размазня после комара.
0: Может быть, и такое тоже, да. Когда перепутал соль с сахаром, значит, мелочь, а неприятно, когда не дали 13-ю зарплату. Ну, знаете, это не мелочь, это все-таки целая зарплата. Когда тебе дарят два одинаковых подарка. Вот этот момент такой.
1: Сразу можно передарить, если что.
0: Особенно, когда тебе дарят то, что у тебя уже есть. Заноза, мелочи неприятно. Когда съел свой любимый десерт, а уже позже увидел, что срок годности-то там давно прошел. То есть, понимаете, это как 10-дневная сметана. Еще вкусно, но уже опасно. Так, маленький гвоздь. Неприятно, когда он в твоем колесе. Когда дождь начинается, а зонтик-то дома остался. Вот, кстати, как только возьмешь зонтик, дождя нет. Как только забудешь, обязательно пойдет. Когда наушники запутались, мелочи неприятно.
1: Когда надкусил самую первую пельмешку и сразу же обжегся.
0: Когда не можешь найти край скотча.
1: Ой.
0: Или вот знаете, когда ты пытаешься вот ниточку в игольное ушко вот как-то все-таки, чтобы вошло, и ты думаешь, боже, ну как-то раньше же это делали. Это, понимаете, раньше все хвастались, какой у человека там каллиграфичный почерк красивый и так далее. Сейчас все как курица лапой чего-то там нафигачат, и еще в моменте ты вспоминаешь, а как это вообще писать? То есть, представляете, насколько мы обленились, то есть мы все печатаем, мы, кстати, сейчас все как стенографистские 70-х очень быстро, а вот писать мы как будто бы и разучились уже.
1: Иногда даже подпись, как забываешь, как ты подписывался, расписывался вообще на документ.
0: Это точно. Когда ластик от карандаша не стирает, а только размазывает, когда собака погрызла твою любимую обувь. Ну и аванс, просто слово аванс. Мелочь, а неприятно. Видимо, не тот аванс, на который рассчитывал Максим. Когда пакет молока оказался дырявый.
1: Когда открываешь шоколадку, она вся белая. Когда в салате оливки с косточками.
0: Вот, да, такая вот мелочь. Когда покупаешь семечки и понимаешь, что они, оказывается, не жареные.
1: О.
0: Вот такое тоже, кстати, бывает. Иногда ты не посмотришь, а там черным по белому написано «не жареное». Но вот как-то вот все, не замечаем такие вещи уже. Когда бутерброд падает маслом вниз. И тут вот у нас мелочи, а неприятно. Александр описал титьки своей жены. Я не знаю, я надеюсь, она сейчас нас не слышит. Мы фамилию его не скажем, потому что иначе она точно поймет, откуда ветер дует. А мы, как говорится, за то, чтобы браки сохранялись в любом случае.
1: Александр, эта мелочь всегда приятна. Всегда.
0: Ну что, дорогие друзья, мы совсем скоро с вами продолжим обсуждать эту тему. И, кстати, уже скоро будем бомбить финалочку, так что у вас еще есть шанс написать что-нибудь интересное и получить этот подарок самостоятельно.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе небольшой дождь, ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. DFM представляет программу «Легенды Ростова».
4: Ростов – город, где рождаются легенды. Сегодня поговорим о женщине, которая покорила не только Париж, но и весь мир. А начался ее путь именно здесь, на берегах Дона. Елена Гордон родилась в богатой купеческой семье в Старом Ростове. Провела здесь около 10 лет, и, говорят, именно донская закалка помогла ей не сломаться в эмиграции. В Париже она вышла замуж за редактора Пьера Лазарева, дружила с самой Коко Шанель, а во время войны они с мужем бежали из оккупированной Франции. Вернувшись, теперь уже Элен поняла – француженкам нужен новый разговор о моде. Не про шпильки, а про то, как жить красиво в новом мире. Так родился знаменитый журнал «Эль». Именно Елена Гордон открыла миру Брижит Бардо, научила женщин носить джинсы и придумала раздел гороскопов. Она стала главным редактором легендарного издания, но всегда помнила Россию и родной город. Елена Гордон. Про то, как девочка из Ростова переписала историю мировой моды. С днем города Ростов! Продолжай вдохновлять нас каждый день.
2: Легенды Ростова на DFM.
5: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
2: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Качмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за 1.5 часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеется противопоказание, необходима консультация врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

On DFM. Ну что, друзья, let's go! Прямо сейчас, конечно же, мы мечтаем.

0: Будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня забирает подарок. Итак, стук сердца издают сердечные клапаны при открытии и закрытии. Вроде как-то звучит естественно, но как-то жестковато. В Китае законом запрещено петь под фонограмму. Молодцы!
1: Правильно.
0: Молодцы! Надо туда несколько наших певцов отправить, посмотреть, как они живьем будут петь. Так, горбы и верблюды запасают жир. Ребро монеты называется гурт. На Филиппинах развод запрещен законом. Все. Что-то не нравится. Да, все, живи. Выбрал, живи. Это такая судьба, значит, у тебя. Вот. А в средние века черный перец считался дорогим предметом роскоши. В Японии, значит, кошки считаются по их мифологии противными и злыми существами. Это нещадие зла. Мы с ними, конечно же, не согласны.
1: Не мишечки.
0: Конечно, нет. Мурчащий котик, ну что может быть приятнее? Чем старее яйцо, тем прозрачнее водянистый его белок. У пеликана под клювом помещается 11 литров воды. Натуральные рыжие волосы сложнее всего перекрасить. Жираф – единственное позвоночное животное, не умеющее зевать. Мята хорошо повышает активность мозга. И самая популярная причина переедания, как вы думаете, что, Дмитрий?
1: Сериальчик на ночь.
0: День рождения.
1: Да.
0: День, потому что там торт. Понимаете, если на свадьбе еще можно обойтись без тортика, там, в принципе, как-то.
1: Там выкупать то... его надо как-то.
0: Нет, ну не на каждой свадьбе вообще есть
1: ну,
0: торт.
1: Это я понимаю.
0: А вот на день рождения по-любому будет торт, и там вы как раз и переедите. В финале. Отвертку изобрели гораздо раньше шурупа. Помимо людей и собак в космосе побывали мыши, пауки и даже медузы. Когда человек счастлив, он наслаждается музыкой, когда грустный вникает в текст песен. Храпящие люди видят сны намного реже, чем те, кто не храпит. И более 70% людей чистят зубы меньше минуты. Ну, я думаю, достаточно, наверное, на эту секунду. Дальше у нас уже будут последние сообщения по теме. Будем выяснять, кто у нас сегодня самый крутой. Подбомбим финалочку.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
13: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
16: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте.
20: У меня дело выгорело.
21: И сам я выгорел.
22: Это не дело.
23: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
24: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
25: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобный. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
26: Возрастное ограничение 13+.
27: А дальше тусовка.
28: On DFM.
27: Потому что радио DFM.

0: on DFM.
1: Камон, друзья, прямо сейчас будем выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, кто забирает наш эксклюзивный подарок от DFM. И, конечно же, напоминаем тему.
2: Про что вы можете сказать мелочь, а неприятно?
1: Когда на телефоне осталось одно деление, а зарядки с собой нет, и тут еще обязательно кто-нибудь позвонит, очень-очень важный, с кем необходимо было поговорить. Чаевые 0,0001% от общей суммы, или когда вообще не оставляют чаевые, это нам пишет Максим, который работает официант. Когда в эфире зачитали твое сообщение, а ты его прослушал. Так, когда едешь в общественном транспорте, в час пик, 35-градусную жару с закрытыми окнами, и еще от кого-нибудь супер неприятно пахнет, мелочь, а капец как неприятно. Мошки летом. Ой. Все, мелочь и неприятная мелочь. Когда открыл кошелек, а там одна мелочь, и неприятно так сразу становится. Когда пошел в магазин за солью, которая была необходима, очень нужна, возвращаешься обратно с 5 полными пакетами всякой всячины, разбираешь и понимаешь, что соль-то ты как раз и забыл купить. Купил конфеты, а они прилипли к обертке, особенно шоколадные, если они растаяли, и ты весь потом в этой шоколадной грязи. Фу! Мелочь, а неприятно. Когда будильник мужа разбудил всю семью. Когда отстоял очередь на кассу и вспомнил, что кошелек-то оставил же в машине. Когда в свой выходной без будильника просыпаешься рано утром, хотя нет никаких запланированных дел, ну, вот как-то вот подрываешься. Когда на огороде сорняки растут и растут, а все остальное нет.
2: Когда заказываешь кофе с собой, а крышечка, оказывается, очень плохо была закрыта. И Максим прислал опасное сообщение. Вот чем ближе распределение премии, конечно, тем надо быть добрее с начальником. Мелочь, а приятно, а неприятно, это мой низкорослый начальник.
1: Когда у соседей малина оказывается крупнее и вкуснее. Когда закатала банки с огурцами, а ночью они взорвались. Ну вот на самом деле взрыв банки ночью в тишине может звучать очень неприятно. Когда сорвал с куста спелую, сочную, здоровый с кулак малину, так смачно закидываешь ее в рот, а она с клопом.
2: Я прямо сейчас почувствовал вот этот вкус.
1: Ну, знаете, вы съели чей-то дом, в конце концов. Чью-то квартиру, понимаете? Клоп там только расставил мебель, телевизор. Может быть, уже гостей позвал, накрыл на стол, а вы тут его слопали. Еще, когда... Ну, тут всякое такое неприличное написано. Поэтому я думаю, что пора уже переходить к финалу.
2: Давайте сегодня зафиналимся. Сегодня это Алина получает наш подарок, фирменную кружку. Она прислала много сообщений. Вот некоторые из них, когда сметану открываешь, а фольга на крышечке рвется. Два рекламных ролика подряд, когда хочешь посмотреть видосик, когда заливаешь чай в пакетики, и шнурок с этикеткой попадает в кружку. Мелочь, а неприятно. Ну и такая классика. Стиралку запустил, один носок остался.
1: Ну, отлично. Давайте отдадим подарок наш сегодня. Заслуженно вполне оригинальные ответы. И, конечно же, друзья, мы желаем вам вечер понедельника провести хорошо, качественно, круто, чтобы завтра на работу, на трудовые подвиги, с новыми силами, чтобы вот сегодня вечером вас что-нибудь позитивно зарядило по полной программе. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе небольшой дождь, ветер западный, 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Роксбар – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. Роксбар – танцуй, отдыхай, все для тебя. 18+.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель, запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе небольшой дождь, ветер западный, 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
8: РБ, УКРН 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатурск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
12: Мамочке нужно ее оружие.
11: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
14: Up the next.
15: А дальше тусовка.
14: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе небольшой дождь, ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
3: Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
1: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
0: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
12: Мамочке нужно ее оружие.
11: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
15: Welcome back, and right now...
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

радио DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел.
2: Это не дело.
1: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM. Радио DFM.